когда душа поет.

0: будет.
1: В дороге радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: почему не зовешь?
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
2: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо,

и говоря: забудь, не жди, смирись, а ты в ответ лишь улыбнись, она хранит его тепло.

и груба, но не сломить ее годам. Она, как яркая свеча, горит в

0: 97.3 FM в белой глине. Включай.
1: Группа «Белое злато».
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
3: Слушайте нашу новинку на волнах

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

Что мне делать, как мне быть, как сердцу приказать? Забыть тебя, совсем забыть, из головы убрать. А я в ответ на твой обман опять лечу к тебе.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покоя. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: Дорогие казачки, я Валерий Семин и моя группа «Белый день» приветствуем вас на волнах радио «Казак FM».
1: Отцвела липа белая, вот и встретились вновь. Здравствуй, первый.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ к этому часу. Казаку стало известно, сколько школьников сдадут государственные экзамены в этом году, почему для грузовиков изменили схему проезда на севере Крыма и какие медали привезли севастопольские борцы из Петербурга. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Свыше 740 тысяч человек зарегистрировались на сдачу единого государственного экзамена в этом году. Из них более 660 тысяч – это выпускники текущего года. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев доложил, что основной этап испытаний стартует с 1 июня. Такой график позволит школам спокойно провести последние звонки без накладок с экзаменами. Кроме того, основной государственный экзамен в этом сезоне сдадут более почти 2 миллиона девятиклассников. Для проведения итоговой аттестации по всей стране задействуют свыше 6 тысяч специальных пунктов. Временную схему движения для грузового транспорта ввели на севере Крыма на период летнего курортного сезона. Власти Херсонской области приняли такое решение, чтобы разгрузить автомобильный пункт пропуска Джанкой. Теперь большегрузам, которые следуют на полуостров по трассе Новороссия в районе поселка Новоалексеевка, предлагают альтернативный маршрут. Водители могут проехать через пункт пропуска Перекоп для прохождения досмотровых мероприятий на въезде в республику. Севастопольские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе. Состязания под названием «Белые ночи» прошли в Санкт-Петербурге и собрали около 200 борцов. В весовой категории до 130 килограммов отличились братья Азамата и Салават Сиитовы. Азамат выиграл серебро, а для 17-летнего Салавата этот турнир стал дебютом на взрослом уровне. Юноша одержал две победы и заслуженно забрал бронзу. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается пасмурная погода, пригодятся зонтики. В Симферополе воздух прогреется до 17 градусов, в Бахчисарае и Феодосии ожидается 16 выше нуля. В Ялте, Алуште и Евпатории термометры покажут плюс 15, в Керчи 19 градусов, в Севастополе по прогнозу плюс 16 и пригодятся зонтики. Привет отправляем в село Широкое Симферопольского района. У вас небольшой дождь, на термометрах 17 выше нуля. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Дорогие казачки, доброе утро, наши дорогие слушатели. Вы на волне Казак ФМ, и как же здорово, что мы сегодня с вами в эфире.
1: Доброе-доброе утро, любимые наши. Надеемся, вы уже проснулись, выпили свой любимый кофе или чай, готовы зарядиться позитивом на весь день.
0: Ну, а мы готовы вам помочь. Сегодня в студии, как всегда, ваш любимый дуэт Юлия Кирюшина
1: и Андрей Мартынюк. И мы приготовили для вас тему, которая уверенно затронет самые теплые струны вашей души.
0: Мы сегодня будем говорить о запахах. Да не просто о запахах, а о тех, которые мгновенно переносят нас и в прошлое, и вызывая самые добрые воспоминания. Ну вот, недавно был на концерте в филармонии, зашел и смотрю, там ряд молодых людей сидит, а духи такие, вот они используют ароматы, которые у меня были на школьной дискотеке. Вот, лет 10 назад, или 20, такой, не знаю, да сколько, 20 лет назад, да, вот. Я перенесся, ну, моментально перенесся, и я понимаю, что наверняка у каждого из вас есть тот самый запах, либо запахи, с помощью которых вы можете путешествовать, как на машине времени.
1: Да, и поэтому мы сегодня хотим именно об этом поговорить. По номеру телефона +7 928 401 2020 вы можете присылать свои сообщения в мессенджер Макс или звонить нам прямо в прямой эфир.

0: вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин, Оберайн, 2-500-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Алло, Михалыч, трактор сломался. Похоже, топливный насос полетел. Срочно нужны запчасти. Ищи по бырому. Посевная встала.
4: Петрович, понял тебя. Ща метнусь в Гринар за насосом. Начинай разбирать.
5: Маркетплейс запчастей Гринар.ру. 150 тысяч товаров. Бесплатная доставка по России. Удобно, точно и в срок.
6: Думаете, сколько километров нужно проехать, чтобы получить 400 тысяч? Правильно, нисколько! Потому что выгода 400 тысяч рублей уже ждет вас прямо здесь, в первом «Лада-центре» при покупке новой «Лада». Специальные цены, максимально выгодные предложения, сигнализация и сертификат на ТО в подарок в новом дилерском центре на Александра Покрышкина, 13/1. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Звоните 8-861-207-3707. Со 5-1 по 30 мая 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» ВАО «Автофинанс Банк». Подробности об организации акции и условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
7: В магазинах «Победа». Котлеты аппетитные «Гастрошеф». 249,90 за килограмм.
8: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 200.

0: утро, дорогие слушатели Казак ФМ. С вами ваша любимая утренняя команда Юлия Кирюшина и
1: Андрей Мартынюк. Мы готовы заряжать вас позитивом на весь день. Как настроение, друзья? Напоминаем, что сейчас давайте пройдем нашу утреннюю перекличку. Где вы нас слушаете? Где находитесь? Ну, дайте знать. Номер Макс для общения.
0: +7 928 401 2020. Делаем ставки.
1: Так, я сегодня хочу поставить на нашу краевую столицу. Краснодарцы, вперед, вперед, вперед.
0: А я тогда буду делать ставку на Севастополь. Сегодня у нас тема в эфире очень теплая и ароматная, я бы так ее назвала. Мы хотим поговорить о том, что может мгновенно перенести вас в прошлое, вызвать улыбку или согреть душу. Речь пойдет о запахах.
1: Да, да, именно запахи. Ведь каждый из нас наверняка имеет свои собственные ароматы, которые ассоциируются с счастливыми моментами жизни. Может, это запах травы, только что скошенной, бабушкиных пирогов, морского бриза или даже старых книг, и это здорово.
0: И мы сегодня очень хотим узнать ваши истории. С какими запахами у вас есть ассоциации, хорошие воспоминания? Поделитесь с нами.
1: Есть первое сообщение по теме, и
0: Татьяна,
1: у нас...
0: Татьяна, доброе утро. Юлия и Андрей, ведущие наши Казак ФМ. Меня зовут Татьяна. Запах — это выпечка, мамины из детства. Мне кажется, я свою не так слышу, как слышу мамину выпечку. Запах выпечки, пирожки, хлеб и булочки.
1: Таня, я вас тоже поддержу, потому что у меня мама, она технолог хлебопекарного производства, и когда ты работал на большом предприятии, и ты когда заходил в цех, где пеклись хлеба, где пеклись булочки, и там еще стояло, знаешь, такое масло растительное. Вот
0: которым
1: такое
0: смазывали?
1: Оно, ну, оно для формы. Да, для всего, но оно такое пахучее, наше кубанское, нерафинированное, да? И можно было брать булку хлеба, которая только что из печи, горячую, в это масло.
0: И солью сверху.
1: Да, да, это... Это запах. Это запах такого детства, маминой работы.
0: Я не понимаю, вот щеки, где щеки? Ты такие

0: почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а любой лед тает?
3: Нина, лед тает под воздействием тепла. Если его поверхность нагреть выше 0 градусов, то постепенно он начнет превращаться в воду. Всегда.
0: А почему тогда не тают ледники? На них же светит солнце.
3: Потому что снег, который их покрывает, обладает удивительным свойством. Он белый и поэтому поглощает только 10-15% энергии солнца, а отдает ее очень быстро. Иначе говоря, снег и вместе с ним ледники плохо нагреваются и быстро охлаждаются. Поэтому они играют роль огромных холодильников и сильно влияют на климат нашей планеты. Вот ты, например, знаешь, что южное полушарие Земли холоднее, чем северное?
0: Как это? Оно же южное. Там же должно быть всегда тепло.
3: Это не так, потому что на Южном полюсе расположена Антарктида, огромный ледяной материк. В нем почти 90% земного льда.
0: А что будет, если он растает?
3: Тогда климат всего земного шара был бы более теплым и влажным, а уровень мирового океана значительно повысился.
0: А если наступит ледниковый период?
3: Такое уже было в истории Земли. Ледники начали разрастаться и понизили окружающую температуру. Вообще, если бы образованию льда ничто не мешало бы, то толщина его могла бы быть несколько километров за счет воды океанов, и все материки превратились бы в Антарктиду. Но такого в истории Земли не было никогда. В какой-то момент льды все-таки начинали таять, и их становилось меньше.
0: Хорошо, что у нас тепловой период, пап. Шубы-то у меня нет.
2: Папа знает.

0: Утро доброе! Вы на лучшей радиостанции этой планеты. Казак ФМ в центре Краснодара вещает для всей нашей большой страны. Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк. Привет всем!
1: Доброе утро! Так, ну смотри, что у нас? Хадыжинск проснулся. Юля, Андрей, доброе утро!
0: Так... Отдельный, да, привет большой этому славному городу Хадыжинску. Мы также здесь из центра Краснодара отправляем.
1: Дарья, давайте, пишите нам про свои запахи и ароматы. Нам интересна тема нашего эфира сегодня.
0: Кстати, вот если мы говорим о Хадыжинске, это же город, который окружен лесами, и я когда выезжаю вот в предгорье, мне очень в лесу нравится, знаете, вот аромат прелой листвы, вот этот мох.
1: Прелой?
0: Да, вот, ну, знаешь, когда вот ты идешь и осенью, и весной...
1: Тогда это немножко даже грибами пахнет, да?
0: Да. Вот этот лесной запах, когда есть и свежесть, и вот это ощущение влаги много.
1: Когда люди слышат Хадыжинск, я думаю, что они совсем о других ароматах думают. Итак, у нас есть доброе утро. Меня зовут Наталья. Слушаем вас из Воронежской области. У меня есть воспоминания про репчатый лук, его запах. Когда я была маленькая и болела, мама всегда расставляла нарезанный лук по всему дому. Вот этот запах я вспоминаю каждый раз, когда режу, будучи уже взрослой.
0: Я могу сказать, что кто-то пользовался луком, а кто-то и чесноком. Да, и причем я видел, ну, у меня не было, но у некоторых моих друзей, а знаешь, чеснок на ниточку вешали как, ну, вот на шею. И то есть и тоже люди ходили, ну, маленькие люди, дети.
1: Маленькие люди. Еще у нас есть сообщение. Здравствуйте, Казак ФМ и радиоведущий. Большой привет всем краснодарцам и всей Кубани из Уфы.
0: Привет, Уфе! Привет, Башкирии!
1: Бабушка наша всегда пекла очень вкусные пироги, блинчики ажурные. Встала рано и с молитвой тесто поставила. Нам бы блинчиков ажурных сейчас.
0: Хотелось бы сейчас на машине времени, да, к бабушке отправиться. Но мы сейчас можем в силу своих должностных обязанностей, а мы сегодня ответственны за ваше бодрое утро, музыку хорошую ставить. Поэтому готовьтесь, утро будет действительно замечательное, и мы скоро будем разыгрывать приз.
1: Да, именно. И вы поэтому можете позвонить по номеру телефона +7 928 401 2020 и поучаствовать в нашей передаче.
0: Торопитесь, торопитесь.

0: 45 минут в краевой столице из Краснодара. Мы общаемся со всей нашей страной. Прямо сейчас будем разыгрывать приз от радиостанции «Казак-ФМ». Юля, что для этого нужно сделать?
1: Для этого нужно позвонить по номеру телефона +7 928 401 2020. Первый дозвонившийся попадет в эфир и сможет выиграть приз от «Казак-ФМ».
0: Так, пока вы набираете 8 928 401 2020, мы почитаем ваше сообщение, приветы и те самые географические точки, где вы нас слушаете. Город Углич с нами.
1: Углич, Вячеслав. Слушаю вас, Ярославская область. Доброе утро.
0: Доброе, прекрасное утро. Вот так вот объединяется Ярославль и Краснодар. Так, из Ярославля мы перелетаем в станицу Менгрельскую. Валентина, тот человек, который утром, в обед и вечером обязательно присылает всем ведущим всех эфиров нашей радиостанции позитивные вести, красивые картинки. Спасибо вам большое, Людмила, за то, что и это утро...
1: И Людмила нам красивые видео с пожеланиями тоже шлет. И, знаете, вот приятно, приятно нам.
0: Так, а у нас есть звонок, мы говорим тоже. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
2: Меня зовут Вера Прокофьевна.
0: Вера Прокофьевна, мы просим вас выключить приемник. Мы просим вас подальше отойти и слушать это все в телефон, потому что мы переходим в рубрику
3: «Послесловица».
0: Итак, Вера Прокофьевна.
1: Алло.
0: Алло. Итак, мы переходим к нашим вопросам. Сейчас мы с Юлей будем зачитывать ряд пословиц, и где-то они будут прерываться. Ваша задача интересно, правильно продолжить. Правильно продолжаете, являйтесь победителем. Пробуем?
2: Пробуем.
0: Хорошо.
1: Итак, первая послесловица. Без дела жить, только небо...
0: Ну вот что Вера Прокофьевна делает, например, костер? Когда дым только выпускает. Да, вот без дела жить.
2: Тушить.
0: Только небо...
2: Тушить.
0: Тушить.
1: Тушить.
0: Тушить. Ну...
1: Не очень.
0: Да.
1: Правильно.
0: Вот.
1: Без дела жить, только небо коптить.
0: Вот так вот, да. Надо прислушиваться. Да. Так.
1: Да.
0: А следующая пословица.
1: Всякий гриб в руки берут, да не всякий в кузов...
2: Кладут.
0: Вера Прокофьевна, у нас появилась надежда, и мы с любовью идем вперед. Та пословица, которая все решит.
1: Итак, в завершении. Скучен день до вечера, коли делать...
2: Нечего.
0: О!
1: Вера Прокофьевна, вы победитель сегодня нашей рубрики «Послесловица».
0: Немножко я запереживал, немножко я заволновался, что первая пословица не получилась.
1: А вот я сложную взяла сегодня пословицу первую. Вот мы, ты постоянно подсказываешь, я взяла такую сложную, что ты даже подсказывать не хотел.
0: Ну давай спросим, слушатель всегда прав. Ну, да. Вера Прокофьевна, вы не против, если мы будем вам подсказывать и в следующий раз?
2: Конечно.
0: Ну все, вот видишь, договорились. Вот.
1: Итак, спасибо большое за ваш звонок. С вами свяжется наш продюсер и скажет, когда вы можете забрать свой выигранный приз. А мы, дорогие друзья, продолжаем и отправляемся в нашу любимейшую рубрику «Линия».

0: Ленивые Лареночки.
1: Самое главное, что мы не ленивые с тобой, Андрюш, сегодня. Работаем с вами, дорогие друзья. Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк и ленивые Варенечки. И мы готовы зачитать.
2: Доброе утро, любимый Казак ФМ. Проводя школьные каникулы у бабули в Воронежской области, любила ходить за огород в садочек. Там вишни дички, а во время дождя они пахнут по-особенному. Бабуля их сушила на крыше, после прокаливала в русской печи. И это словами не передать. И во взрослой жизни, как прохожу мимо вишен, и в сырую погоду аромат воспоминаний в бабушкином деревянном доме. Ирина из Армавира пишет. Ну, знаете, такая, помните, песня, да? Под окном высоким, под окном широким. Ну, в казачьей песне. Вишня белоснежная цветет.
1: Ну, и еще у нас есть одно сообщение от Юлии. Она желает счастливого пути Наталье и Сергею, Александре и Андрею, которые направляют в Москву, на Кристины. Поэтому счастливого вам пути, дорогие друзья, чтобы ни гвоздя, ни жезла, как говорится.
2: Чтобы у всех все было хорошо. Ну, как хорошо, вы тоже напишите, у вас сейчас все происходит по номеру МАКС 8-928-401-2020. Ну, а мы в ответ вам будем музыку красивую ставить.
3: Алло, село!
4: Спонсор часа — компания «Славянский кирпич».
5: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
6: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ к этому часу. Казаку стало известно, сколько школьников сдадут государственные экзамены в этом году, почему для грузовиков изменили схему проезда на севере Крыма и какие медали привезли севастопольские борцы из Петербурга. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Свыше 740 тысяч человек зарегистрировались на сдачу единого государственного экзамена в этом году. Из них более 660 тысяч – это выпускники текущего года. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев доложил, что основной этап испытаний стартует с 1 июня. Такой график позволит школам спокойно провести последние звонки без накладок с экзаменами. Кроме того, основной государственный экзамен в этом сезоне сдадут более почти 2 миллиона девятиклассников. Для проведения итоговой аттестации по всей стране задействуют свыше 6 тысяч специальных пунктов. Временную схему движения для грузового транспорта ввели на севере Крыма на период летнего курортного сезона. Власти Херсонской области приняли такое решение, чтобы разгрузить автомобильный пункт пропуска Джанкой. Теперь большегрузам, которые следуют на полуостров по трассе Новороссия в районе поселка Новоалексеевка, предлагают альтернативный маршрут. Водители могут проехать через пункт пропуска Перекоп для прохождения досмотровых мероприятий на въезде в республику. Севастопольские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе. Состязания под названием «Белые ночи» прошли в Санкт-Петербурге и собрали около 200 борцов. В весовой категории до 130 килограммов отличились братья Азамата и Салават Сиитовы. Азамат выиграл серебро, а для 17-летнего Салавата этот турнир стал дебютом на взрослом уровне. Юноша одержал две победы и заслуженно забрал бронзу. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается пасмурная погода, пригодятся зонтики. В Симферополе воздух прогреется до 17 градусов, в Бахчисарае и Феодосии ожидается 16 выше нуля. В Ялте, Алуште и Евпатории термометры покажут плюс 15, в Керчи 19 градусов, в Севастополе по прогнозу плюс 16 и пригодятся зонтики. Привет отправляем в село Широкое Симферопольского района. У вас небольшой дождь, на термометрах 17 выше нуля. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Какая провокационная песня только что от Игоря Николаева прозвучала на волнах радиостанции «Казак-ФМ». Сразу чаю захотелось, горячий кофе. Вот, с вами Юлия Киришина, Андрей Мартынюк. Вы на волне. Утреннего шоу «Алло, село». И мы сегодня говорим о запахах, которые переносят нас в лучшие воспоминания, в интересные воспоминания. И делимся позитивом с помощью ваших сообщений.
1: Ты дашь мне сегодня сказать?
0: Ну, давай.
1: Ты глянь какой, не остановить. Давай, погнали по сообщениям. Доброе утро, меня зовут Иван. У меня запах, это запах соснового леса. Мы с отцом часто ходили в походы. И этот хвойный аромат, смешанный с запахом костра, это просто незабываемо. Чувство свободы, приключения, отцовской заботы.
0: Иван наш человек, поддерживаем, потому что запах леса, вот этого летнего похода,
1: это
0: костра.
1: Замечательно.
0: Да.
1: Марина написала сообщение. Для меня это запах моря и соленого ветра. Каждый раз, когда я чувствую этот аромат, я вспоминаю наш семейный отпуск на море, когда я была еще маленькая. Это такое счастье.
0: Я тоже так представил. Вот как вы своими сообщениями переносите то в леса, то в моря, то к бабушке, когда она достает пирожки. Наш номер телефона для ваших сообщений и звонков. +7 928 401 2020.
1: И мы хотим, чтобы вы рассказали нам о ароматах, которые переносят вас в прошлое. Вы от них пребываете в эйфории. Или, может быть, эти запахи какие-то другие ассоциации вызывают. Всякое же может
0: все
1: быть, правильно?
0: Да, все интересные истории ждем. 8-928-401-2020.
2: Алло, село! Люба, братцы! 103,9 FM!

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
3: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
2: Мечты сбываются, дорогая, особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00. 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
4: Прокачайте свое мастерство и бизнес с 27 по 20.

0: 18+.
1: Коль, а, Коль, а давай попробуем взять торговое место в огороде.
2: Где?
1: В огороде.
2: Да ты шо, там же аренда. Ого-го будет.
3: Да не, кума говорит, там скидки по аренде на весь год. Еще и каждое место оборудовано. Никаких хлопот и затрат. Только вези свою продукцию и торгуй.
1: Поехали, а?
4: Торговый комплекс «Огород». Звони 8-861-205-15-25. И запомни, нынче в моде продавать в огороде.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен».

0: добрые казаки и казачки. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина и утреннее шоу «Алло, село» продолжают вещание на волнах радиостанции «Казак-ФМ». 8 часов 19 минут.
1: А у нас уже есть телефонный звонок.
0: И мы перемещаемся в Полтавскую. Красноармейский район Краснодарского края. Анна Андреевна, доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Да, я вас... Доброе утро, мои родные, дорогие. У меня приемничек тут, я каждое утро его включаю и каждое утро слушаю «Казак-ФМ».
0: Ой, спасибо вам большое.
2: Я местная казачка, родилась в Полтавской, родители родились в Полтавской. Вот, местные казаки мы.
0: Анна Андреевна,
2: мне...
0: Вот мы сегодня говорим о запахах. Есть ли какой-то запах, который переносит вас в какое-то состояние, которое вам максимально комфортно, вы чувствуете себя счастливым человеком?
2: Самый запоминающийся запах с детства, это когда топили печку, дрова.

0: это может там, этот запах. Нет, сейчас редко, сейчас такой запах не увидишь нигде. Тогда и духов, слово духи не знали, там не до духов было.
1: Анна Андреевна.
0: Печной запах.
2: Да, да, вот тоже периодически, когда я путешествую по Кубани, заезжаешь в такие населенные пункты небольшие, где нет газификации, и где-то кто-то топит дровами. Это особая атмосфера. Вот. Где-то, да. Кому привет и поздравления будете передавать? Раз уж вы здесь находитесь.
0: Ой, всем моей дочери и внучку, они в Сочи живут.
2: Принимается.
0: И большой привет.
2: Принимается из Полтавской через Краснодар.
0: И любую казачью песню. Все казачьи песни люблю. Все. Какие бы ни были они.
2: Обязательно.
0: И спасибо, дай Бог вам, что вы есть, чтобы долго-долго еще существовала эта передача ваша.
1: Спасибо большое. Нам очень приятно.
2: Отправляемся дальше. Совсем скоро Олег Газманов с эскадроном появится в эфире «Казака». Ну а вы на номер.
1: Звоните нам по телефону +7 928 401 2020 и пишите сообщение. Мы пошли танцевать.
3: Алло, село!
4: Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
5: Частушка для казака от казачки Екатерины из Краснодара.

0: которые выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Каждый день на Казак-ФМ душа поет о воле.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.

деревянные доски. Пхачич состоит из высушенных пластин размером 10-17 сантиметров в длину. В старину его делали из мягких пород дерева. Но для современных инструментов используют более твердую древесину – ясень, самшит, каштан. Звук получается громче и звонче. Обычно на трещотки наносят резные узоры и традиционные орнаменты. Таким образом, адыги подчеркивают связь инструмента с миром растений. Согласно преданию, пхачич придумал нарт Ашамас. Он обточил несколько маленьких дощечек из чинары и связал их края с одной стороны. Древний герой считал, что звуки пхачича красиво дополняют мотивы адыгской флейты. И сегодня он чаще всего звучит в ансамбле с другими музыкальными инструментами, подчеркивая ритм традиционных песен и танцев. Испокон веков в народе говорили: «Всю жизнь проводим на коне, песни слагаем на коне. Перестук копыт коня — звук нашего сердца». Когда пхачич встряхивает, он звонко щелкает, напоминая стук копыт. Это значит «живет». Это значит «поет душа».

0: Доброе утро, страна! Это ваша любимая радиоволна, и мы снова готовы окунуть вас в океан позитива и хорошего настроения. Сегодняшняя тема, друзья, одна из самых теплых и трогательных. Это наши воспоминания.
1: Мы сегодня говорим о запахах, которые переносят нас либо в детство, либо в какие-то работы, либо в то, что делает вас максимально счастливыми. И давайте сообщение начнем. Нина нам пишет. Доброе утро вам, дорогие! Я помню запах куличей, которые мы пекли с мамой. Сейчас сама пеку куличи, но запаха такого нет. Почему-то. Нина, вот интересно, вот как так случается, что бабушкины и борщи, и куличи, они всегда вкуснее,
0: ну,
1: да?
0: Ну, на самом деле, любое блюдо, которое мы готовим, тот же, вроде бы, рецепт один, а вкус, запах совсем другой. То есть вообще отличается. И мне кажется, я не знаю, как это работает, но это работает.
1: Ну вот, я-то люблю мамины борщи, а для моего сына моя мама уже является бабушкой, да, и мы на выходных были, и сын первый раз косил траву. Взял косу, там возился для бабушки, насобирал целую... Потом говорит, пап, так нравится запах, говорит, давай здесь посидим на травке. Послушаем запах вот этой свежескошенной травы. Сиди довольный, счастливый.
0: Зеленые колени.
1: Вот все, по классике. А я на него смотрю и себя вспоминаю. Ведь мне тоже, это как-то передается тоже по наследству, да? Ну, вот любовь к определенным запахам. Так, кому также нравится запах свежескошенной травы, дайте знать 928-401-2020.
0: Угу. Мы делимся воспоминанием. Пишите нам в чат, не стесняйтесь, звоните. Вот лучшие вот прям в эфир выходят и с нами болтают.

0: нету силы, как охота просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата,

0: наши казаки и казачки, от Тамани до Находки. Все мы на одной волне, вне зависимости от региона. Все заряжаемся южным настроением с Андреем Мартынюком, Юлией Кирюшиной.
1: Доброе утро.
0: Да, и особый привет краснодарцам, потому что они готовы открыть гостеприимные свои двери для рубрики
2: «Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?».
1: Ну и мы решили, что сделаем интересно. Да, мы хотим провести розыгрыш, подарок, будет два билета, вернее, билет на двоих, вот да, так, если будет точно,
0: на две персоны,
1: которые нам, вот филармония наша родная.
0: У нас есть активирован номер телефона 8-928, так, есть звонок, мы говорим «Доброе утро, здравствуйте».
3: Доброе утро.
0: Доброе утро. Да, здравствуйте, как зовут вас?
3: Меня зовут Константин.
0: Откуда вы звоните, Константин?
3: Город Краснодар.
0: Замечательно. Константин, мы сегодня разыгрываем пригласительный на две персоны. И этот билет вы можете использовать в Краснодарской филармонии, куда она приглашает зрителей на яркий шоу-концерт вокальной группы «Имя. Голоса нового поколения». Приготовьтесь к захватывающему концерту под аккомпанемент виртуоза инструментальной группы «Адажио». В общем, концерт замечательный. Мы также постараемся его посетить, потому что такие места нужно видеть, такие концерты нужно иметь в своем репертуаре. Вот. И вопрос, который бы мы сегодня хотели вам задать. Только попросим вас отойти подальше от приемника, либо его выключить совсем, потому что идут
1: плохо
0: помехи.
1: Слышно.
0: Да, плохо слышно. Так, вопрос, который сейчас принесет вам, возможно, билет. Итак, на концерте мы услышим аккомпанемент инструментальной группы «Адажио». «Адажио» — это музыкальный темп, а также так называют целостное музыкальное произведение, либо его часть. Вот. И такой вопрос. Ну, вам будет это легко сделать, если вы смотрите концерты на «Казак-ФМ». Может быть, вы учились в музыкальной школе или являетесь потомком генуэзцев, ну, которые, например, жили на территории Славянска на Кубани. Так, что же в переводе с итальянского означает этот самый термин «адажио»? И варианты ответа. «Адажио» — это тихо, спокойно. «Адажио» — это быстро, торопливо. Либо «адажио» — это с перчинкой.
3: По-моему, это тихо, спокойно.
0: Вы уверены? Так, итак.
1: Ну, не сбивай.
0: Ну ладно, не буду сбивать.
1: Константин, мы вас поздравляем. Это действительно правильный ответ.
0: Вы являетесь победителем, и совсем скоро билет на две персоны, вокальная группа «Имя», концерт «Голоса нового поколения» вас ждут. Приготовьтесь к этому захватывающему концерту, который пройдет 17 мая в 18:00 в Краснодарской филармонии. Ну, а также мы хотим сегодня порекомендовать отправиться еще в несколько замечательных мест. И там тоже можно посмотреть.
1: Итак, что-то. «Театр кукол» 15 мая в 18:00. Пройдет спектакль, который называется «Остров сокровищ». Он написан по книге «Остров сокровищ», и мы будем там, знаете, что смотреть? Все о пиратах. И как обещают нам актеры, что это будет очень интересный спектакль, и можно будет посмотреть на пиратов совсем с другой стороны.
0: Mm-hmm. Спасибо большое, Юль. А я сегодня отправлюсь смотреть КВН 14 мая в Кубанском государственном техническом университете по улице Красная, 135, пройдет финал школьной лиги КВН. Ну, действительно, грандиозная развязка сезона. Ну, как всегда, накал страстей, и на кону не только кубок, но и единственная путевка в следующий сезон высшей школьной лиги. Узнаем, кто сделает первый шаг. Ждут абсолютно всех жителей города Краснодара. Приходите зарядиться смехом, поддержать ребят. 14 мая, 19:00, Красная, 135, Куб ГТУ. Увидимся там. Всех веселых и находчивых ждем.
1: Ну, а мы отправляемся в нашу следующую рубрику «Ленивый».

0: Казаки и казачки – это лучшая радиостанция «Казак-ФМ». Это ведущие, которые заряжают позитивом и утро, и кого-то обед, и вечер, если вы нас слушаете в разных регионах.
1: Целый день мы заряжаем, на целый день. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. Вот как можем заряжаем. И мы хотим передать сейчас поздравления Алена Лавровская, которая из города Краснодар отмечает сегодня свой день рождения. От всего сердца поздравляют ее с днем рождения, желают всего самого наилучшего, чтобы все мечты сбылись, квартиры продавались и сыновья всегда радовали.
0: Ох, какое мощное поздравление. Здесь все есть. И финансы, и семья.
1: И романсы.
0: И романсы.
1: И сегодня свой день рождения празднует Оксана Алексеевна. Написано, что это управляющая известным краснодарским рестораном. Оксана Алексеевна, ваш персонал поздравляет вас с днем рождения. Желают вам терпения. И еще раз терпение.
0: Интересное поздравление. Ну, я так подозреваю, что когда персонал создает кулинарные шедевры, сразу хочется попробовать. Но нужно все-таки дождаться, пока блюдо созреет.
1: Да, и это будем терпение. Надеяться, что именно в этом русле. Потому что всякое может быть. Ну, давай зачитаем сейчас сообщение. Еще у нас есть.
0: По теме нашего эфира.
1: По теме нашего эфира. Здравствуйте. Мне детство напоминает кашка.
0: Это кашка, это акация.
1: Да, когда акация цветет, мы ее срывали, цветки и ели. Вы ели кашку?
0: Обязательно. Это у кубанского ребенка входит в обязательную программу до определенных годов. Сейчас не знаю. А, кстати, нас же слушают всей нашей необъятной. Вот растет ли у вас акация, цветет ли она вот тем самым белым, либо розоватым цветом, и ели ли вы, и чувствовали... Ну, там, знаешь, такой аромат, он очень тоненький.
1: Я знаю, да. У меня у папы огромное дерево во дворе растет. Поэтому мы тоже ели. Итак, друзья мои, мы ждем ваше сообщение по номеру телефона +7 928 401 2.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ к этому часу. Казаку стало известно, сколько школьников сдадут государственные экзамены в этом году, почему для грузовиков изменили схему проезда на севере Крыма и какие медали привезли севастопольские борцы из Петербурга. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Свыше 740 тысяч человек зарегистрировались на сдачу единого государственного экзамена в этом году. Из них более 660 тысяч – это выпускники текущего года. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев доложил, что основной этап испытаний стартует с 1 июня. Такой график позволит школам спокойно провести последние звонки без накладок с экзаменами. Кроме того, основной государственный экзамен в этом сезоне сдадут более почти 2 миллиона девятиклассников. Для проведения итоговой аттестации по всей стране задействуют свыше 6 тысяч специальных пунктов. Временную схему движения для грузового транспорта ввели на севере Крыма на период летнего курортного сезона. Власти Херсонской области приняли такое решение, чтобы разгрузить автомобильный пункт пропуска Джанкой. Теперь большегрузам, которые следуют на полуостров по трассе Новороссия в районе поселка Новоалексеевка, предлагают альтернативный маршрут. Водители могут проехать через пункт пропуска Перекоп для прохождения досмотровых мероприятий на въезде в республику. Севастопольские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе. Состязания под названием «Белые ночи» прошли в Санкт-Петербурге и собрали около 200 борцов. В весовой категории до 130 килограммов отличились братья Азамата и Салават Сеитовы. Азамат выиграл серебро, а для 17-летнего Салавата этот турнир стал дебютом на взрослом уровне. Юноша одержал две победы и заслуженно забрал бронзу. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается пасмурная погода, пригодятся зонтики. В Симферополе воздух прогреется до 17 градусов, в Бахчисарае и Феодосии ожидается 16 выше нуля. В Ялте, Алуште и Евпатории термометры покажут плюс 15, в Керчи 19 градусов, в Севастополе по прогнозу плюс 16 и пригодятся зонтики. Привет отправляем в село Широкое Симферопольского района. У вас небольшой дождь, на термометрах 17 выше нуля. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Вдохнули, выдохнули, улыбнулись, подтянулись. Утро доброе! С волной Казак ФМ обеспечено. С вами Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк и третий час нашего шоу.
1: У нас сегодня очень приятная тема. Говорим о запахах. Вот запах из свежего сена, запах сирени, аромат яблок. Кто-то нам уже писал, что аромат кашки, цветения акации, да? Вот много всего.
0: Смотрите, вы нам отправляете на номер и будете отправлять сегодня на номер 928-401-2020 свои любимые ароматы. Если в интернете по первой ссылке перейти, то, как говорят ученые, что людям максимально нравится запах ванили. Ну вот мне ваниль, ну она есть в жизни, но я бы не сказал, что прям вот я бы ее выделил на первое место. А ты как считаешь?
1: Я ровно к этому отношусь.
0: Вот, да, наверное, у южан свое такое отношение к запахам.
1: Да.
0: На самом деле запахи имеют огромную роль в жизни любого человека. Они могут вызвать и приятные воспоминания, и ассоциации с положительными моментами жизни. Ну, конечно, когда твои запахи идут рядом с тобой, и весна становится интереснее, ярче, и вообще все можно в своей жизни представить с помощью запахов. Когда они есть, ты и в детство можешь перенестись, и по рабочим моментам проскакать. Помнишь стихотворение? Ну, может, ты не помнишь, а я помню, что о радаре в моем детстве книжка была у меня. Вот, писал, что у каждой профессии там запах особый, и только бездельник не пахнет ничем. Вот так-то. Поэтому, если вы чем-то занимаетесь, обязательно у вас будет и свой запах, и любимые запахи. И сегодня в эфире нам с этим делом поможет разобраться гость.
1: Елена Руссо, это парфюмер-психолог. Она сегодня ответит на наши вопросы, которые мы ей подготовили, очень интересные. И вы, дорогие слушатели, тоже можете задать вопросы. Еще вы можете посмотреть нашу видеотрансляцию, которая будет проходить на сайте Казак ФМ и в... Где у нас еще? И в ВК. И в Рутубе вы можете подписаться, смотреть нас и задавать свои вопросы по трансляциями.
0: Комментировать, оставлять реакции. 8-928-401-2020. Переходим еще из аудиоформата в видеорежим. Не пропустите эти моменты.
2: Люба, братцы, 108 FM у Красной Поляне. Уключай. Частушка для казака от Александра Лахтионова из Краснодара.
3: Это ж надо так случиться на восьмом десятке лет, чтобы в радио влюбиться, будто женщин в мире нет.
2: Реклама на Казак-ФМ.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
7: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
8: Застройщик ООО «СЗСК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Прокачайте свое мастерство и бизнес с 27 по 29 мая в «Экспоград Юг» на выставке индустрии красоты «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, сотни

0: сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: конечно же, легче начинается, когда вы начинаете его с казаком.
1: Слышали, как джингл звучал-то? Хорошо с Казак ФМ. А когда было-то плохо с Юлией Кирюшиной и Андреем Мартыняком рано-рано утром, когда и Кубань просыпается, и Крым с нами, и Адыгея.
0: Да вся Россия просыпается. А у нас 9:18 на студийных часах, и сегодня у нас есть гости.
1: Парфюмер-психолог Елена Руссо. Елена, доброе утро.
2: Доброе утро, дорогие мои.
0: Мы сегодня говорим с нашими слушателями вот с 7 утра о запахах. О запахах, которые переносят их куда-то обратно в детство или, может быть, какую-то студенческую жизнь, кого-то в армию. И вот мы считаем, что вы согласитесь, надеюсь, что вы с нами согласитесь, да, о том, что все равно аромат, запах для человека это очень важно. И он может погрузить куда угодно. Но у вас есть и другая сторона вот от ароматов. И вот мы бы сегодня хотели поговорить именно с этим, как ароматы связаны с психологией. И вообще, существует ли какой-то аромат для хорошего настроения?
2: Да, конечно, существует. Для каждого человека есть свой аромат, который реально можно подобрать методом встречи. Поэтому ароматы иногда творят чудеса.
1: Так, Елена, подскажите, я так понимаю, что у вас есть свой инструментарий в форме ароматов. А вообще, сколько ароматов насчитывает ваша коллекция?
2: На сегодняшний день наша коллекция насчитывает 950 ароматов.
1: Ого! Так, я...
0: Вы
1: слышите каждый из них и можете отличить, да? И вот уже... А правда ли говорят, что есть какие-то различия в восприятии ароматов мужчин и женщин?
2: Да, это верно.
1: Кто тоньше слышит ароматы?
2: Мужчины.
1: О, спасибо большое. Надеюсь, это не просто комплимент.
2: Мужчины, это вообще, они иногда так выбирают, что... Аж мурашит от их выбора, знаете, если честно. Мужчины очень тонко подходят к этому.
0: Подожди. Он для себя выбирает тонко?
2: Для себя. Бывает и для своей половинки также выбирает тонко, потому что ему вдыхать этот запах.
1: Ну, давайте так, если уж мы говорим о психологии, то как ароматы вообще влияют на человека? Вот. Какое время необходимо для того, чтобы, например, переключиться с помощью аромата с одного настроения на другое? Как можно контролировать это все? Вот, например, кто-то проснулся, и нет тонуса, нет бодрости. Раз... аромат какой-то. И, может быть, заблаговременно ты уже думаешь, ага, значит, если мне нужно быть работоспособным там к 9 часам утра, то я какой-нибудь аромат почувствую, уже там в 7.
2: Реально это существует такое. Это вообще зависит от человека, вообще по эмоциям его. Человек есть разных направлений. Есть люди, которые более активны, есть более спокойные, да. И сегодня, особенно девочки, могут проснуться вообще

0: статус, конечно, показать и конечно, формат?
1: Конечно. Также есть ароматы для хорошего настроения. Вот сейчас тепло, хочется что-то цитрусовое, свежее, да, чтобы казаться более легче, более свободней. И настроение также влияет на определенные нотки какие-то в ароматах. Потому что сегодня настолько большое количество ароматов представлено, что и очень много аромат с натуральными компонентами, которые влияют на твою кожу, на твое тело, на твою эмоцию. Может, в течение дня, кстати, настроение у людей так меняется, что я даже рекомендую иногда пользоваться несколькими ароматами в течение дня с методами нанесения друг на друга.
0: Елена, подскажите, мы сейчас говорим о ароматах как что-то, что можно просто вдыхать, либо ну, вот ты на себя наносишь там в формате духов, либо как это еще можно по-другому назвать? Туалетная вода, да, вот...
1: Нет, туалетная вода, духи, парфюм, это подразделение насыщенности. Это
0: насыщенности, да. Вот. В общем, мужчинам иногда сложно в этом деле, но я надеюсь, что за сегодняшнее отведенное время мы с этим разберемся. Сейчас предлагаю музыку послушать и нашим зрителям дать возможность написать свои вопросы. Макс у нас работает. Все, что вы хотите знать об ароматах и психологии.
2: И все это по номеру телефона +7 928 401 2.

я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: Краснодарское утро, 9 часов 29 минут. Вы на волне радиостанции Казак ФМ. Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк и наша гостья.
1: Елена Руссо, парфюмер и психолог.
0: Елена, доброе утро.
2: Доброе утро, мои дорогие. Снова я с вами.
0: Так, перед тем, как Юля задаст вопрос, вот у вас-то чем утро доброе пахнет?
2: Сегодня у меня пахнет утро Коко Шанель. Вот так, да, потому что я сегодня девочка.
1: Так, интересный ответ.
0: Заинтриговал. Продолжим.
1: Мы с вами разговаривали о том, что каждый человек по-определенному пахнет, что у него есть свои феромоны, и что если наносить определенные ароматы, то открываются они абсолютно по-разному, даже если один и тот же аромат на разном человеке по-разному слышится.
0: Ну, и на разные места нанесен.
1: На разные места, конечно, наносятся, конечно. Да, в зависимости от того, какого результата мы хотим добиться. Но вы также и сказали нам о том, что есть какие-то мифы, так как вы уже много лет занимаетесь этой профессией, есть мифы, связанные с ароматами. Может быть, вы с нами поделитесь?
2: Ну, мифов на самом деле много, так как я уже занимаюсь больше 10 лет и углублена в изучение парфюмерии. Я больше, наверное, практик, нежели теоретик. И очень много практик мы проводим среди моих клиентов на каких-то встречах, мероприятиях, когда проявляем интерес и разрушаем эти мифы. Вот, например, один из мифов, когда говорят, что один аромат звучит на каждом человеке, ну, примерно одинаково, да? Ну, вот так вот бывает, так да. Говорят, да? И мы провели очень интересные практики, когда взяли одного мужчину, перед этим поставили 5 девочек, абсолютно разных по внешности.
0: Нечеловеческий эксперимент.
2: Человеческий, но очень интересный на самом деле. Может быть, даже кому-то это будет интересно.
0: Да, мне сейчас очень интересно, когда мужчину ставят перед выбором.
2: Да.
0: Уверен, что девочки были красивые.
2: Очень девочки были красивые. Да, прям красивые были. Но каждая была в своем формате, да. И мужчина перед этим выбрал уже для себя, ну, девушку, которая была ему симпатична.
0: То есть глазами он сначала.
2: Глазами, да, визуалом. Да, выбрал. И он понимал, что, ну, вот эта девушка ему симпатична. Когда мы завязали ему глаза и нанесли этот аромат, который он выбрал изначально, ну, который якобы он хотел видеть на девушках, да, ну, на девушке, на этой. И говорим, сейчас, значит, пройдет время, потому что селективная парфюмерия начинает работать зачастую от 15 минут нахождения на теле. Только потом она начинает себя проявлять. Сразу, вот когда наносится аромат и начинаете вы его вдыхать, ну, это немножко не тот аромат, который будет на исходе. Прошло время, и мы, значит, подвели его закрытыми глазами к этим девочкам и сказали, а теперь вдыхай и найди ту, которую ты выбрал изначально. Ну и что вы думаете, он вдыхал, там, нюхал, там, не знаю, стоял, это все делал, и он выбирает вообще ту, на которую он даже не смотрел изначально. Ну, так как я была ведущим эксперимента, я же с ним до этого поговорила, он говорит, ну, вот это точно нет, вот это там то, и он в точности выбирает ту, которая сказал изначально нет. Вы представляете, как этот аромат лег на ее тело, как он всплелся там внутри, что вот
1: мужчина.
2: Этот мужчина просто офигел и реально от того, что ну, эта красота вот так
0: то
2: вот.
0: То есть, оказывается, мы не только глазами выбираем.
2: Конечно, мы выбираем именно.
0: Комплексно все происходит.
2: Конечно, дыхание.
1: Ну, я думаю, что бывает и наоборот, что ты смотришь, тебе визуально тоже нравится, все хорошо. Или...
2: Ведь самая большая часть мозга у нас отвечает за обоняние.
0: Угу. Вот тоже интересный факт.
2: Конечно. И почему ароматы иногда нас уносят? Воспоминания детства, воспоминания каких-то якорных наших моментов жизненных. Почему вот сегодня приходят, бывают иногда мои клиенты там и говорят, Лен, я так хочу окунуться в молодость. И я знаю, допустим, какой возраст у человека, да, мы разговариваем, и я понимаю, какие ароматы тогда были. Я имею в коллекции
1: Москва.
2: Эти ароматы, и они наносят и говорят, господи, это же просто волшебство, когда ты уходишь туда, в те воспоминания. Это шикарно.
0: А есть ли какие-то правила нанесения ароматов?
2: Ну, как таковых, вы знаете, правил нет. Это тоже своеобразные мифы, когда начинают рассказывать. Вопрос в том, что ты хочешь от аромата.
0: Ну, вот смотрите, эффект? А давайте вот практическая история. Сейчас у нас меняется погода, и мы переходим, ну, как всегда, вот это вот 2 дня весны у нас, и мы из холодного времени года переходим в жару. Да, в жару. Правила нанесения вот ароматов в жаркое время. Потому что, ну, иногда там чувствуешь, что человек приятен тебе, а иногда чувствуешь, ну, где-то перебор. Наверное, это...
2: Я поняла, о чем речь, да, мне более понятно это. Да. Ну, я бы, наверное, так посоветовала. Скорее всего, если это женщина, да, ну, так банально, я не буду углубляться, что это, если женщина наносит, например, распущенные волосы, то это облачное нанесение. Когда мы поднимаем вверх, делаем облачное нанесение, распыление сверху, и человек заходит в это облако. То есть попадает на волосы, попадает на тело, и у тебя уже получается твой аромат есть. То есть он не будет раздражать оппонентов, он не будет более жесткий, то есть он будет более легкий. И от любого движения...
0: Лен, а подскажите, пожалуйста, вот облачное нанесение, классно, мне как мужчине понятно. Сколько раз необходимо...
2: Пару раз достаточно.
0: Пару раз, да?
2: Да, это достаточно.
0: Уже все.
2: Да.
0: Потому что я тоже слышал, что такую информацию, что как только запах попадает на нас, мы его через некоторое время
2: перестаем чувствовать.
0: А люди, которые попадают в это, они по-другому его чувствуют. Поэтому...
2: Да, конечно.
1: Говорят, что если ты не чувствуешь свои духи, значит, они тебе подходят.
2: Да, есть такой тоже. Но это тоже своего рода такой миф, да? Потому что очень часто, опять же, это все зависит от себя. Вот я, например, я всегда хочу чувствовать. Хотя мне говорят там, Лена, у тебя такой аромат, ты так шикарно пахнешь. А я говорю, я не чувствую. А я-то хочу все, я беру и да наношу его. Ну, чтобы я чувствовала. Потом уже от меня пахнет, ну, настолько там красиво, вкусно и шлейфово. Но это для, именно для людей.
0: А вот... Жара, нет, у меня еще про практику, потому что это облачное нанесение. Есть ли какое-то другое нанесение, которое тоже будет актуально в жаркое время для
2: лежан? Конечно.
0: Ну, можно... Давайте секретики, раскрывайте.
2: Ну, опять же, если, допустим, человек не сильно любит слышать на себе ароматы, это можно нанести в летнее время под короткую юбку, под шорты, это под коленки.
0: Под коленки, то есть?
2: Да, под коленки. То есть так, как...
0: Ни разу не
1: тебе
0: пробовал.
1: Тоже надо под коленки, ты же тоже хочешь.
2: Ты хочешь в шортах?
0: Ну, периодически, да, конечно.
2: Ну, значит, наноси под коленки. И это будет очень вкусно. То есть аромат поднимается вверх, он начинает распространяться по всему телу, и это будет круто. И можно нанести еще на тыльную сторону, вот выше ладошек, да? Вот на эти места мы тоже наносим по одному нанесению. Этого будет достаточно, чтобы целый день пройти именно в шлейфе, в таком окутанном, в красивом, не напрягающем людей, для себя услышанным. Это будет очень здорово.
1: У меня есть вот такой вопрос. Есть же у меня, да, еще время?
0: Давай.
1: Да, смотрите. Есть парфюмер, допустим, есть деловая встреча, очень серьезная, очень важная, и вы выбрали аромат, который как раз-таки для таких встреч. Есть информация, что с первого раза духи не дают того эффекта, на который человек рассчитывает. Правда ли, что нужно 21 день наносить определенный аромат для того, чтобы он сработал в том направлении, в котором должен работать? Вот, например, там бизнес-леди. Ну, я так визуально.
2: Ну, да, говори.
1: Бизнес-леди. И я хочу открыть какую-то там...
0: Компанию серьезно.
1: Да. Вот. Но для этого нужна вот деловая женщина, которую воспринимают, которую слушают. Ну вот она приобретает аромат, ей нужно там 21 день пользоваться для того, чтобы это сработало.
2: Чтобы она была узнаваемая как бизнес-леди?
1: Да.
0: Да, зафиксировать этот результат.
2: То есть заякорить
0: образе...
2: аромат среди своего окружения, так я понимаю?
0: Да, сформировать такой образ через аромат.
2: Ну, я думаю, что 21 день это очень много. Есть ароматы, которые, допустим, я могу подобрать, и они зафиксируют ее как бизнес-леди, ну, в течение 3 дней точно.
0: Ну, вот я примерно на 15 минут ставил, но 3 дня тоже хорошо.
2: Да. Можно. Это если чтобы заякорилось среди ее, ну, коллектива там или людей, которых она работает. То есть движение... каждодневная.
0: Мы ждем ваших вопросов. Сегодня можно с помощью ароматов решить тот или иной момент вашей жизни. Это может касаться личных отношений, это может быть касаться вашего позиционирования в работе, может быть создания вашего настроения, либо то, что вы несете в мир, и ваши вопросы принимаются по номеру Макс.
1: +7 928 401 2.

0: Доброе утро, на часах 9:45 в студии. Сегодня Казака, Юлия Кирюшна и Андрей Мартынюк, наша дорогая гостья.
1: Благоухает сегодня в эфире Елена Руссо, парфюмер-психолог. Елена, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Итак, у нас есть вопросы от наших радиослушателей. Очень нравился аромат рижской фабрики Дзинтарс.
2: Дзинтарс.
0: Да. Есть ли что-то похожее сейчас?
2: Да, можно подобрать, можно найти направление. Это ароматы такие достаточно, это, видимо, слушатель задал такой, скажем, уже в возрасте, да, наверное, скорее
1: да,
2: всего. Да, конечно, есть. Можно подобрать, и есть это направление. Это ароматы более пудровые, более такие глубокие, с большим шлейфом интересным, густые, насыщенные. Да, есть такие ароматы. Понятно, что мы не найдем тех, но направление можно найти.
1: Ну и сейчас в эфире нам тоже не всегда удобно и можно называть те или иные торговые марки, но направление верно указали. Есть кто ищет, тот всегда найдет.
0: 100%. Итак, еще один вопрос. Сыну скоро 14 лет. Стал просить купить ему парфюм. Какие нотки в аромате порекомендуете для парней-подростков, чтобы от него приятно и ненавязчиво пахло?
2: Ой, с удовольствием. У меня очень много клиентов, которые привозят своих детей, и мы начинаем такой интересный уже опыт, да, в плане подбора, потому что в этом возрасте дети должны приучаться к хорошему, к вкусному, красивому.
1: Пубертатный период никто не отменял.
0: А еще мальчики в это время сами по себе не очень-то пахнут.
2: Да, и тут надо сложно, тут нужно посмотреть именно на какие-то определенные факторы, но по сути это свежесть. Это свежесть, уходовость, это чистота.
0: Просто чистым парнем, чтобы пахло.
2: Это чистота, скорее всего, потому что уходить в какие-то более глубокие направления я бы не рекомендовала, потому что в пубертате много очень есть именно связанных с запахом тела, каких-то там моментов. Это наша физика, да, это никто не отменял, это природа, и здесь надо учитывать эти факторы тоже. То есть это свежесть, чистота, уход.
1: А вот по поводу физики, существуют ли мужские и женские ароматы там с точки зрения психологии?
2: Вообще, я думаю, что нет. Потому что очень много есть, когда заявляют при изготовлении, что это для мужчин, это для женщин. Но сегодня полностью нарушен этот миф.
1: То есть маркетологи делают свою работу, а психологи могут для создания тех или иных моментов жизни человека использовать. И
2: очень много есть сладких ароматов, которые любят мужчины. И на них они шикарно раскрываются. Очень красиво, да.
0: А женщины, наоборот, могут любить такую свежесть, такую после зала вышел, знаешь, такой вот весь.
2: Да, сегодня женщины любят такие ароматы, что там, где дерево, ут, потому что женщины на себя-то большую ответственность сегодня некоторые взяли. И поэтому и ароматы любят более сложные, более тяжелые.
0: А у нас есть еще сообщение. Какие нотки в аромате нравятся всем, и есть ли такой аромат?
1: Есть ли волшебная баночка?
2: Да,
1: есть. Пузыречек.
2: Это женщина или мужчина?
0: Это женщина. Она пишет, я бы наносила эти духи на изделия ручной работы для лучших продаж.
2: Ой, вы знаете, это, скорее всего, запахи с нотками ванили.
0: Ваниль.
1: Да, мы сегодня тоже об этом говорили.
2: Ваниль, она шикарна. Это королева, конечно, в парфюмерии. И ваниль, она всегда приятна.
1: Но нас еще через общепит приучают к этому. Поэтому это здесь.
0: А мы только сегодня разговаривали.
2: Опять же, восприятие, опять же, большая часть, да, где срабатывает именно вот этот вот эффект. Да, мне нравится.
1: Хорошо.
0: Скажите, пожалуйста, а какие ошибки чаще всего совершают люди при выборе парфюмерии? Ошибки.
2: Скорее всего, ошибки того, что очень много слушают, да, того, что вот реклама идет, да, везде, и думают, что вот если этот аромат там рекламируют все, значит, я тоже, мне надо, я тоже хочу. На самом деле нет. Это неверно. Надо все-таки слушать более человека, профессионала, к которому ты пришел за выбором. И услышать себя надо. Нанести аромат и послушать, как он откроется, и только после покупать.
0: Но при этом мы помним, что открывается аромат только через 15 минут, 15, не раньше.
2: Да, 15-1,5 часа. То есть вот в этом периоде аромат именно с тобой играет. Аромат именно на тебя садится, аромат владеет твоей кожей. От 15 до 1,5 часов.
1: Так, если мы говорим о моментах неправильного использования, что бы вы еще отметили для того, чтобы наши слушатели перестроились и внесли это
2: Ну, неправильное Отлично. Использование все-таки, наверное, я бы отнесла к какие-то времена года, потому что очень часто в летнее время люди стараются пользоваться более мощными ароматами, которые, ну, тяжелые и для общества, и для... Многие работают в офисах и наносят ароматы, когда они сидят по несколько человек в кабинетах, да, и аромат может раздражать. Надо что-то все-таки в первую очередь задуматься о том, что если ты наносишь на работу аромат, то уважать людей, которые рядом. Если ты... Ну, должно быть какое-то парфюмерное воспитание. Очень много нюансов, которые люди не хотят слышать. А думают, что если вот у них этот аромат, то, как говорится, абсолютно на всех все равно, лишь бы только мне было хорошо. Нет, это неправильно.
1: Ну, вы знаете, я сейчас, слушая вас, вспоминаю, что... А какое у нас воспитание? Вот, например, в школе, особенно на 23 февраля, да, и потом, ну, есть такая практика, когда дарят там духи, туалетные воды вот эти все, да. А вообще это правильно другому человеку на свой вкус...
2: Это опасно.
1: Это опасно, да.
2: Это очень опасно. Это прям, я бы не рекомендовала.
1: И ты же такой...
0: А это часто, когда особенно очень, мужчины дарят очень, духи женщинам. Очень это часто. Очень часто.
1: И считаем себя героями, и считаем, что мы молодцы, да, мы выбрали самые дорогие, самые модные.
2: Да, да, да.
1: Зашли, выбрали, все, любите нас.
0: Да. Просто у меня такая ситуация, что моему мужу сестра дарит все время духи, и уже там, наверное, флаконов 6, и они просто лежат, да, а он их не открывает. Да. Он потом дяде передарит.
2: Вот это у всех такая проблема, и все так делают. Либо дарят подружкам, мамам, там, бабушкам и все остальное.
1: Круговорот духов,
2: да,
1: в природе.
2: Поэтому этого делать не нужно. Ну, если ты прям уже там хочешь подарить там что-то, ну, подари сертификат, сегодня это актуально, и пусть человек сам пойдет выберет там, да, то, что он хочет. Либо просто деньги.
0: Мы всегда знаем, куда потратить.
1: Запах денег тоже поднимает настроение.
2: А, кстати, ароматы с запахом денег тоже есть.
1: О! Заинтриговали.
2: И очень часто я, кстати, вот бизнесменам, которые у меня обслуживаются, я рекомендую эти запахи.
1: Елена, у нас... Да, я буду об этом думать сегодня, я буду искать этот запах. Елена, у нас не так много времени остается до окончания нашего утреннего бодрого эфира. Вот, что бы вы в качестве воспитания культуры, нанесения духов, ароматов еще бы могли открыть нашим слушателям? Может быть, мы о чем-то не поговорили, но это важно, и давайте тоже об этом сейчас.
2: Ну, это очень интересная тема. Я не смогу, конечно, так быстро это все сказать, но тем не менее, первое, что я бы хотела сказать, это научитесь любить себя в плане выбора ароматов. Потому что первое, что вы должны сделать, придя в салон, в магазин, это попросить, чтобы вам нанесли просто на тело, на чистое тело аромат, и пойти погулять с ним. Прожить какое-то время, только после этого вы должны понимать, хотите вы приобрести полноразмерный флакон, либо не хотите. Также, соответственно, вы должны помнить и уважать общество там, где вы находитесь. Потому что то, что вы любите, не всегда любят все. По поводу того, что слышать аромат на себе или нет. Здесь это уже ваше личное, когда вы хотите либо его доуслышать до конца и до нанесения сделать, либо оставить аромат уже так, как он есть, и радовать своим красивым шлейфом все свое окружение.
1: Ну, а радовало нас своим разговором и тех людей, кто с нами еще и видеотрансляция своей улыбкой. Парфюмер-психолог Елена Руссо. Спасибо вам за доброе
2: спасибо
1: утро.
2: Вам.
0: Спасибо, это было очень интересно, да, это
2: интересно.
0: Было очень
2: Мне
0: полезно.
2: Тоже очень приятно было.
0: Вот, поэтому, дорогие радиослушатели, мы сегодня говорили на замечательную тему, встречали прекрасного гостя, но мы будем ждать вас уже завтра, а вы не переключайтесь, оставайтесь с нашими дневными ведущими. Впереди много всего интересного. А мы прощаемся до завтра. Пока-пока.
1: Пока-пока.
2: Пока.
0: Алло, село!
3: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
5: Ой, да как же поют земляки! Эх!
3: «Знай наших».
5: Здравствуйте, дорогие!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, когда пересмотрят выплаты для многодетных семей, сколько крымских школьников отдохнут в летних лагерях и что привезли севастопольские спортсмены из Геленджика. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С 22 мая Социальный фонд России начнет пересмотр отказов в назначении единого пособия для многодетных семей. Специалисты проведут эту работу самостоятельно в проактивном режиме. Как сообщил глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков, речь идет о заявителях, которым ранее отказали из-за небольшого превышения лимита по доходам. Благодаря новому закону, если доход на одного члена семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, выплата в размере 50% от этого минимума сохраняется и продлевается еще на один год. Более 61 тысячи юных крымчан смогут отдохнуть и поправить здоровье в местных лагерях и санаториях этим летом. На финансирование детской оздоровительной кампании из всех источников запланировали более 2 миллиардов рублей. Как рассказали в Министерстве образования республики, в специальный реестр уже включено 50 загородных лагерей, 380 площадок с дневным пребыванием и 18 лагерей труда и отдыха. Бесплатным отдыхом за счет бюджета полностью обеспечат сирот и детей участников в специальной военной операции, а также выделят путевки для ребят из малообеспеченных семей. Севастопольские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали на первенстве России по спортивному ориентированию в Геленджике. Всероссийские соревнования собрали более 850 участников из 42 регионов страны. Руслана и Сергей Рыжиковы показали отличные результаты в дисциплине кросс-многодневный. Руслана заняла второе место среди девушек до 21 года, а Сергей стал третьим в категории юниоров до 24 лет. Всего Севастополь на этих стартах представили 13 ориентировщиков. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове солнце спрячется за тучами, ожидаются осадки. В Симферополе воздух прогреется до 16 градусов. В Бахчисарае и Феодосии 15 выше нуля. В Ялте, Алуште и Евпатории термометры покажут плюс 17. В Керчи 18 выше нуля. В Севастополе по прогнозу плюс 17. И захватите зонтики. Привет отправляем в село Уютное Сакского района. Днем у вас небольшой дождь, на термометрах 18 выше нуля. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак ФМ.
0: Казак ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приютить у себя в подъезде сразу всех кошек района. Это наши соседи могут по крикам соседа из ванной определить, какую воду отключили, холодную или горячую.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
2: Ба-ба-ба!

0: Русланч, что случилось? Ты сам не свой.
1: Да что, Петрович, соседи уехали, уже месяц никто не шумит, не слушает громко музыку, не сверлит. Мне кажется, я по ним даже соскучился.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Люд, а что ты собираешься своему мужу подарить? Не знаю, там сердечки, брюлики.
2: Ты что, он же у тебя мужчина.
1: Ага, а как мне дарить набор насадок к дрели, так это нормально, да?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, когда пересмотрят выплаты для многодетных семей, сколько крымских школьников отдохнут в летних лагерях и что привезли севастопольские спортсмены из Геленджика. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С 22 мая Социальный фонд России начнет пересмотр отказов в назначении единого пособия для многодетных семей. Специалисты проведут эту работу самостоятельно в проактивном режиме. Как сообщил глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков, речь идет о заявителях, которым ранее отказали из-за небольшого превышения лимита по доходам. Благодаря новому закону, если доход на одного члена семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, выплата в размере 50% от этого минимума сохраняется и продлевается еще на один год. Более 61 тысячи юных крымчан смогут отдохнуть и поправить здоровье в местных лагерях и санаториях этим летом. На финансирование детской оздоровительной кампании из всех источников запланировали более 2 миллиардов рублей. Как рассказали в Министерстве образования республики, в специальный реестр уже включено 50 загородных лагерей, 380 площадок с дневным пребыванием и 18 лагерей труда и отдыха. Бесплатным отдыхом за счет бюджета полностью обеспечат сирот и детей участников специальной военной операции, а также выделят путевки для ребят из малообеспеченных семей. Севастопольские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали на первенстве России по спортивному ориентированию в Геленджике. Всероссийские соревнования собрали более 850 участников из 42 регионов страны. Руслана и Сергей Рыжиковы показали отличные результаты в дисциплине кросс-многодневный. Руслана заняла второе место среди девушек до 21 года, а Сергей стал третьим в категории юниоров до 24 лет. Всего Севастополь на этих стартах представили 13 ориентировщиков. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове солнце спрячется за тучами, ожидаются осадки. В Симферополе воздух прогреется до 16 градусов. В Бахчисарае и Феодосии 15 выше нуля. В Ялте, Алуште и Евпатории термометры покажут плюс 17. В Керчи 18 выше нуля. В Севастополе по прогнозу плюс 17. И захватите зонтики. Привет отправляем в село Уютное Сакского района. Днем у вас небольшой дождь. На термометрах 18 выше нуля. Дома вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ». We'll be right back.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи лучше всего делают с детьми домашнее задание по физкультуре. Это наши соседи, вместо того, чтобы делать утром зарядку, ищут зарядку для телефона. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты лотереи покупаешь?
1: Не, Русланчик, жена запрещает. Говорит, что я уже главный приз своей жизни выиграл, свою жену. Вот больше участвовать в розыгрышах бесполезно.
0: Хорошо, что я ее не выиграл.
1: Ну ладно тебе, она у меня женщина хорошая.

0: Мам, почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а кто придумал русский язык?
3: Нина, какого-то одного автора у русского языка нет, потому что наш язык не придуман, а развивался на протяжении столетий и даже тысячелетий. А началось это развитие 6000 лет назад. Тогда народы, которые говорили на праиндоевропейском языке, начали разделяться и осваивать новые земли. Одна из групп этих людей поселилась на территории Восточной Европы. Их называли славяне. И говорили они на праславянском языке. Он тоже распался на несколько новых языков, которые имели общий

0: и корни.
1: Ну, а когда же русский появился?
0: Сначала был древнерусский. На нем говорили на протяжении нескольких веков, с 9 по 14. Тогда же на нем начали и писать. Вот азбуку изобрели специально. Это сделали Кирилл и Мефодий.
1: А зачем?
0: Чтобы иметь возможность записывать важные сведения на родном языке. Ведь у других языков письменность уже была, а у русского еще нет. А сам русский язык, очень похожий на нынешний, сформировался где-то в 14 веке. И дальше он продолжал развиваться.
1: А кто его развивал?
0: Во-первых, все люди, которые на нем говорили. Во-вторых, ученые и писатели, которые записывали важные знания, чтобы передать их современникам и потомкам. И ты знаешь, кто внес самый важный вклад в развитие русского языка?
1: Кто?
0: Александр Сергеевич Пушкин. До него стихи были сложными и мудреными, понять их могли только образованные люди. А Пушкин начал писать просто и легко и стал любимым поэтом на многие века.
1: А если я буду писать стихи, я тоже Пушкиной буду?
2: Папа знает.
3: Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В семье идет спор, кто пойдет за сыном в садик. Муж говорит: так, я тебе шубу подарил.
2: Жена говорит: подарил.
1: А зимние сапоги я тебе подарил?
2: Подарил.
1: Ну вот и иди за сыном.
2: А почему ты не можешь ходить?
1: В чем? В носках и с пеной для бритья? Иди давай.
0: Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из

0: профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8.45 на Казак-ФМ.
5: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
6: «Я фермер». Для соседа.
7: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, когда пересмотрят выплаты для многодетных семей, сколько крымских школьников отдохнут в летних лагерях и что привезли севастопольские спортсмены из Геленджика. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С 22 мая Социальный фонд России начнет пересмотр отказов в назначении единого пособия для многодетных семей. Специалисты проведут эту работу самостоятельно в проактивном режиме. Как сообщил глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков, речь идет о заявителях, которым ранее отказали из-за небольшого превышения лимита по доходам. Благодаря новому закону, если доход на одного члена семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, выплата в размере 50% от этого минимума сохраняется и продлевается еще на один год. Более 61 тысячи юных крымчан смогут отдохнуть и поправить здоровье в местных лагерях и санаториях этим летом. На финансирование детской оздоровительной кампании из всех источников запланировали более 2 миллиардов рублей. Как рассказали в Министерстве образования республики, в специальный реестр уже включено 50 загородных лагерей, 380 площадок с дневным пребыванием и 18 лагерей труда и отдыха. Бесплатным отдыхом за счет бюджета полностью обеспечат сирот и детей участников в специальной военной операции, а также выделят путевки для ребят из малообеспеченных семей. Севастопольские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали на первенстве России по спортивному ориентированию в Геленджике. Всероссийские соревнования собрали более 850 участников из 42 регионов страны. Руслана и Сергей Рыжиковы показали отличные результаты в дисциплине кросс-многодневный. Руслана заняла второе место среди девушек до 21 года, а Сергей стал третьим в категории юниоров до 24 лет. Всего Севастополь на этих стартах представили 13 ориентировщиков. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове солнце спрячется за тучами, ожидаются осадки. В Симферополе воздух прогреется до 16 градусов. В Бахчисарае и Феодосии 15 выше нуля. В Ялте, Алуште и Евпатории термометры покажут плюс 17. В Керчи 18 выше нуля. В Севастополе по прогнозу плюс 17. И захватите зонтики. Привет отправляем в село Уютное Сакского района. Днем у вас небольшой дождь. На термометрах 18 выше нуля. Дома вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ». We'll be right back.

0: Здравствуйте, хорошего дня и отличного настроения желает вам радиостанция «Казак-ФМ». Напомню, это дневной выпуск «Вареничка» в студии Виктория Никитюк. Плюс 7-928-401-2020 наш телефон. Звоните, пишите в МАКС. Плюс 7-928-401-2020. Кроме того, вареник@казак.фм. Это наш электронный адрес. Милости просим в «Вареничке» этот четверг. А сегодня, напомню, 14 мая. Днем проведем вместе. 12.07 на наших часах. И хочу сказать, что в Краснодаре сегодня прямо жарко. Спасает легкий ветерок, но на самом деле заходит солнышко иногда за тучи, становится легче. Ну, честно говоря, то самое жаркое уже к нам пришло. Хочу сказать вам, дозванивайтесь, пишите, что-то обсудим, о чем-нибудь можем с вами поговорить. И уже первый звонок в студии раздался. Это Юлия Александровна из Краснодара. Я говорю вам добрый день.
1: Добрый день, Виктория. Добрый день, все радиослушатели. Пользуясь случаем, хочу поздравить с днем рождения вашу поклонницу, которая очень любит Казак-ФМ, Печегину Ирину Николаевну, город Краснодар. Ирина Николаевна замечательная, гостеприимная, красивая хозяйка. Это женщина с большим юмором, с ней очень весело, она душа компании. Мы с ней познакомились в санатории «Красная Талка» в Геленджике. Ирина Николаевна нас всех удивила и поразила своим талантом. В свои юные такие годы она в легкую садится на шпагат. А сегодня ей... Николаевна.
0: Да-да. Слушай.
1: Ручки. Она делает потрясающие красивые поделки и участвует в выставках города Краснодара. Ирина Николаевна, крепкого вам здоровья желаю, счастья, сил, радости, любви, неиссякаемой энергии. Пусть исполняются всегда ваши желания и мечты. Оставайтесь всегда такой прекрасной и красивой. Вы лучшая. К моему поздравлению присоединяются дети, внуки, зять и звезды Красной Талки.
0: Ирина Николаевна, ну, интересный вы человек, замечательный, хороший, талантливый. Знаете, что я поняла? Что вам, в вашей душе не бывает скучно, и тем, кто рядом с вами, не бывает скучно. Так вот, хорошего заряда этого настроения на долгие-долгие годы. И творите, продолжайте на радость и себе, и другим. С днем рождения!

0: «Толстушка для казака» от Татьяны Туманян из станицы Нововладимировской.
1: Я включила казака, танцевала пока, а частушки услыхала, сердце лучше застучало.
0: Реклама на «Казак FM».
2: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
4: О, Мартин, убирай 102-500-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
7: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
9: Тогда важно, где проект собираете.
8: И где?
9: Профимол. Многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
8: То есть можно собрать весь проект сразу?
9: Да, Профимол. Когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
11: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Друзья, продолжается программа «Варенички». И вот какое поздравление с 90-летием сегодня мы читаем в нашей программе. 14 мая у нашей мамочки, бабушки и прабабушки Марии Максимовне Ягнюк 90-летие. Мамочка, нам просто хочется сказать тебе большое спасибо за все. За то, что подарила нам жизнь. За то, что сделала нас теми, кто мы есть сегодня. За дни, которые были просто переполнены твоей заботой и любовью. С днем рождения, наша дорогая мамочка, бабулечка и прабабушка. Из Темрюка и Екатеринбурга эти поздравления для вас, Мария Максимовна. От души вас поздравляем вместе с радиостанцией «Казак ФМ». Хотим, чтобы вы жили долго, под мирным небом. Чтобы на сердце было хорошо, спокойно за тех, кто вас любит, кто уверенно просто окружает вас своим вниманием, заботой, а главное, любовью. Дорогая Мария Максимовна, для вас эта песня.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Друзья, читаю ваши сообщения, которые прилетают в Макс плюс 7 928 401 2020, а также на наш электронный адрес вареник@казак.фм. Поздравление звучит для замечательного любимого внука Арама из Темрюка. Арам, ему сегодня 18. Ой, Арам, поздравляем, замечательный возраст. Вам желают удачи в сдаче экзаменов. Узнаю, что вы оканчиваете 11 класс. Желают здоровья, верных друзей и пусть никогда не забывают о родителях. И, конечно, о бабушке и дедушке. Мы очень любим тебя, обнимаем, написала бабушка Лариса. Привет Вареничке из станицы Нововладимирской. Зовут меня Анна. Поздравляю кумушку Ковалеву Елену с наступающим днем рождения. Кумушка родная, желаю тебе здоровья, счастья, любви и всего самого хорошего. Твоя крестница Полина и кум Геннадий, а также кумочка Анна. Лимончик Олежек, привет вам из Москвы, нам шлет привет. И вот огромный привет из Белгородской области. Сегодня день рождения у нашего друга, семьи Черных Николая Алексеевича из села Палатово. Поздравляем от души. Ты удивительный человек, который всегда готов прийти на помощь и поддержать в трудную минуту. Спасибо тебе за все, что ты делаешь и каким ты являешься. Пусть этот год принесет тебе только положительные эмоции и новые достижения. Здоровья, скорейшего мирного неба и всех благ. А с наилучшими пожеланиями, теплом, семья Положенцевых. Молодцы, Положенцевы. Все ударения расставили. Молодцы. И еще одно сообщение. Сегодня день рождения отмечает наша дорогая мама, бабушка. Это Галина Моисеевна Жалеева. Ей 78 лет. Спешим поздравить тебя, дорогая. Пожелать самое главное крепкого здоровья, большого счастья, бодрости духа. Все обязательно будет хорошо. Мы тебя очень любим и ценим. Твоя семья, дочка Оля, зять Антон, сватья Зоя, внуки Роман, Милана, Иван и Артем. Галина Моисеевна, от души присоединяемся. С нами Кузьмич. Я прошу Тамару Павловну и Степана Кузьмича еще раз попробовать набрать наш номер телефона, потому что не знаю, что случается. Послушаем «Яблоньку» от Алены Скок.

0: Казак ФМ.
1: Между прочим, в этот день каждый год в России отмечается День фрилансера. Это, знаете, те, кто трудится и создает вне стен определенного офиса. Мы говорим на удаленке. Мы сегодня с праздником можем от души поздравить и дизайнеров, и журналистов, и программистов, и менеджеров, оптимизаторов, маркетологов, репетиторов, видеомонтажеров. В общем, с профессиональным праздником всех тех, кто не привязан к офису и трудится на благо. Друзья, почитаем ваше сообщение. Так, сегодня свой день рождения отмечает наш любимый сынок, пишет нам братишка, внучок Еременко Сергей из поселка Октябрьский Павловского района. Дорогой наш, с твоим 16-летием. Пусть каждый день приносит тебе радость, новые открытия и достижения. Крепкого здоровья, верных друзей, исполнения всех заветных мечтаний. Пусть в твоей жизни будет больше ярких моментов, интересных событий и счастливых мгновений. Пусть все твои планы и цели легко воплощаются в реальность, а удача всегда будет на твоей стороне. А с любовью и теплом твои родители, сестренка Даша, бабушки Лариса и Лена, все-все родные из Среднего Челбаса, поселка Октябрьского и Краснодар. Даша пожелала всем доброго дня, а тетя Вера поздравляет любимую племянницу Галину Николаевну Матько с юбилеем. Желает вам, Галина, здоровья, душевного спокойствия, благополучия и всего-всего самого доброго. А казаки Ковалевского хуторского казачьего общества поздравляют их казака Игоря Петровича Анкушева с 58-летием. Это возраст, когда мудрость становится естественным состоянием, а душа сохраняет юношеский задор. Поздравляем с днем рождения. Крепкого здоровья, душевного равновесия, исполнения самых заветных желаний. Пусть каждый день приносит радость, теплоту, общение с близкими. Замечательное поздравление, Игорь Петрович. Оксана Коваленко, очень прошу, проставляйте большой, делайте букву или подчеркивайте ее в фамилиях ударения. Тамара Павловна из Новомалороссийской вернулась к нам. Здравствуйте.
2: Добрый день, уважаемый. Виктория.
1: Ой, боже, нет. Ой, а если убрать приемник?
2: Ой, Тамара Павловна.
1: Да, слушаем.
2: Ой, хочу поздравить 50 лет со мной своей жизни, комиссательную семью. Все комиссары, все первые капитальным пищудом. Дорогие ребята, ваша любовь, упасение, умение слушать и слушать друг друга, выделяйте все испытания, проверку в жизни, стали настоящей семьей. Вы яркий пример своих внуков и детей. Я вам желаю здоровья, чтобы вы могли дальше вместе долгие годы радоваться жить. Пусть ваш дом является проектом уважения и благополучия. Ваши дети и внуки приносят вам только радость. Уважайте, любите друг друга, долгих, счастливых, вечных лет жизни, вам всего и здоровья.
1: Тамара Павловна, ну, очень плохая связь, не знаю, с чем это связано, но мы уже привыкли с вами к такому стечению обстоятельств. Чита Пищулиных, вас продолжают поздравлять с вашей датой семейной. Это так здорово, когда вместе много лет, это же тоже очень большой труд, семья, мы об этом говорим всегда. Сначала притереться к друг другу, потом творить вот эту свою жизнь, какую вы построили, как придумали, как задумали, и воплощать все планы и желания совместно в жизнь. Хочется пожелать и вам, и вашим детям, и вашим внукам, и всем вашим родным большого счастья. Вам еще раз крикнем «Горько! Колыбельная любви от Николая Рябухи для вас».

0: Казак ФМ.
1: И поскольку на вечерние переклички я буду отсутствовать, скажу, что сегодня с нами днем Ставрополье, Екатеринбург, Белгородская область, Москва и Владивосток. Это очень приятно. Хотим поздравить с днем рождения девушку из села Арсгир Ставропольского края, Бароненко Ульяну. Ой, спасибо вам, Ирина Нефтегорск, за ударение. Сегодня Ульянушке 16 лет. Твой такой нежный возраст для девушки. Хотим пожелать красавице счастливой судьбы и найти свое место в жизни. С любовью все бабушки, тетушки, братья и сестры. От души приветствуем и Ирину из Нефтегорска, и именинницу Ульяну. Так, в МАКС летят сообщения. Меня зовут Наталья. Владивосток, Наталья, знакомы. Приветствует всех. Хочу поздравить с днем рождения своего дедушку Ярослава Степановича. Ему сегодня 80. Любимый, так, дядюшка, простите, Ярослав Степанович. В этот почтенный юбилей желаю крепкого, как сталь, здоровья, душевного спокойствия и неиссякаемого оптимизма. Пусть жизнь дарит только светлые дни, уют, тепло, заботу близких, а за плечами останется гордость за прожитые годы, наполненные мудростью и добрыми делами. Не сомневаемся, Ярослав Степанович, и поздравляем вас от души. Дорогую подружку Валентину Горбань с днем рождения поздравляет подруга Валентина, желает крепкого здоровья, долгих лет жизни и пишет о вас, Валентина, что вы человек с прекрасной душой. Поздравляю детей с днем рождения, доченьку Ольгу Ивановну Трутневу. Она родилась 9 мая. А 14 мая день рождения отмечает сыночек Сергей Иванович Поличенко. Желаю крепкого здоровья, любви, счастья, мирного. Дети, вам небо над головой. И преданных друзей. Оставайтесь жизнерадостными, веселыми. Чтобы у вас всегда все было хорошо. Мы вас очень с папой любим. Добрый день, Омск. Присоединился Роман. Я вас приветствую. Очень приятно. Ой, благодарю за комплименты. Привет большой моей любимой супруге, пишете вы, и всему эскадрону. Мы едем к вам. Ой, руки поднимаю, испугались. Едьте, конечно. Приветик, казачок Хакасия, тоже в перекличке. Машенька, привет. Приветствую всех слушателей и желаю добра ведущим и всей аудитории. Ой, как это прекрасно. Всем нашим радиослушателям привет огромный от Марии Богомаз из Абакана. Сережа из Абрау-Дюрсо. Здравствуйте.
2: Добрый день, Виктория. Добрый день, дорогие радиослушатели. Хотел бы поздравить золотой свадьбой наших юбиляров Веру Николаевну и Петра Михайловича Пищулиных. Ну, что пожелать? Желаю всего того, чего вы сами себе пожелаете. И скажу так, прямо скажу. Михайлович, береги Николаевну, пожалуйста. Она у тебя замечательная, самая лучшая. Вот. Также хочу поздравить всех Тамар с именинами. Бабулечку свою ненаглядную, Тамару Павловну, Тамару Федоровну, Тамару Петровну свою любимую ненаглядную, Тамару Николаевну Романюк. В общем, всех-всех Тамар с именинами. И для всех песня. Еще Людмилу Александровну из Крыма с днем рождения.
1: Да, а я бы добавила и Людмиле Георгиевне привет от Сергея. А почему нет? Песня Афины «Сильная женщина» для вас, дорогие женщины, да для каждой из нас. Очень хорошие слова. Жду, что перезвонит Степан Кузьмич из Павловской. Не знаю, что получилось со звонком. Звоните. Плюс 7-928-401-2020. Пишите в МАКС. Ох, как я про перекличку заговорила. Как зашевелились. И Рома из Омска. Ой, как это приятно.

0: повысить потенциал предприятия без дополнительных затрат. Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он помогает участникам внедрять современные подходы, оптимизировать процессы и повышать квалификацию сотрудников. Порядка 400 компаний Краснодарского края уже активно используют бережливые технологии в своей работе. Совместный результат – экономический эффект в размере 147,5 миллиардов рублей. Станьте лидером в своей отрасли. Присоединяйтесь к федеральному проекту «Производительность труда». Подробнее на сайте производительность.рф при поддержке Министерства экономики Краснодарского края.
1: Вареники! Вареночки на Казак-ФМ.
2: Люблю вас, наши дорогие радиослушатели. Звоните, еще один звонок, два примем. Плюс 7-928-401-2020. Звоните и пишите в Макс. Таков же номер телефона. На вареник @казак.фм можно написать. Ну вот, с уважением, Светлана из Москвы написала нам. Свет, я хохотала всю рекламу. Родной казачок, приветствуем. Виктория, здравствуйте. На минуточку к вам заглянуть спешу. Вернулись из поездки в Краснодар, довольные, здорово похорошевшие, потолстевшие, да еще в придачу с гостинцами. Огромная благодарность и низкий поклон щедрому краю, где живут красивые душой люди. Всем-всем продуктивного трудового дня. Ой, Светлана, спасибо за новости. А вот Ирина из Нефтегорска написала, сколько у Сережи ненаглядных женщин. Прямо сердцеед. Молодец. Всем мира. Всем мира и здоровья. Тоже насмешила. Валентина пишет, что Валентина Кулакова из Мостовского, к ней присоединяются дети, внуки, правнуки из Черемхова, Иркутска. У меня опять сегодня повод поздравить деверя Юрия Кулакова с днем рождения. С женой Нелечкой живут в Нерюнгри. Да, это Якутия, я тоже там маленькой была девочкой. Счастья вам, семейного здоровья, теплых дней. Любите, берегите друг друга. С любовью к вам. И привет из Кубани. С Кубани, конечно же, с Кубани привет. Так, еще смотрю, Пушкин, здравствуйте. Так, Максим Жадан пишет. Хотел бы поздравить с днем рождения своего деда Анатолия Ивановича Чеверду. Пожелать долгих лет жизни, ну и здоровья пожелаем, и мира, и всего хорошего. А Пищулина Вера пишет. Мы с мужем благодарим всех за прекрасные пожелания, очень приятно. Правда, этот праздник у нас только завтра, ну ничего страшного. Обожаем вас, Тамаре Павловне, огромный привет, благодарность. Люблю вас, Сережа, и вас благодарю. Целую всех и обнимаю. Есть у нас звонок. Тамара из Новотитровской. Добрый день.
3: Здравствуйте, Виктория.
2: Здравствуйте.
3: Мы хотим поздравить нашу имениннику, которой сегодня 73-я весна в ее жизни. Пожелайте крепкого здоровья, счастья. И чтобы она поменьше пахала, а то она у нас пашет, попахала, с огорода не выходит. Вот, и банда, наша банда пенсионерочек, непоседа нам дали кличку. В общем, поздравляем ее с всей души.
2: Тамарочка, папу Карлу вспомнили. А как папу Карлу? А как зовут вашу именинницу? Не сказали, банда.
3: Лидия Алексеевна, папа Карла.
2: Лидия Алексеевна.
3: Ваша Лидия Алексеевна, да.
2: Так, в общем, поняла, компания хороша. Как вы сказали, вы банда. Ну, так вот, Лидия Алексеевна, принимайте от нашей команды радио «Казак ФМ» и ваших друзей, товарищей, наши поздравления и пожелания, побольше хороших слов. Пусть все то, что вам желают сегодня, и уверена, только от души и искренне, обязательно исполнится. Лена Василек, именинница. Для всех вас, кто именинница сегодня?

0: Штучки на Казак-ФМ.
1: Александр из Псибая пишет: у меня вчера был день рождения. Поздравляем вас, Александр, от души. Желаем... Это важно. Меня зовут Алексей Самаров из станицы Ленинградская. Хочу поздравить с днем рождения, с 17-летием Кирилла Харченко. Пожелать всего самого наилучшего, успехов в учебе, всех благ. Алексей, спасибо вам за ударение. Очень приятно с вами познакомиться. Есть у нас звонок. Лариса из Нововладимирской. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория. Я хочу поздравить Рыжкова Николая с юбилеем. У него 11 мая был юбилей, но мы не могли дозвониться. И пожелать ему такие слова. Светлый день юбилея отмечая, так давно на Руси повелось. Мы от чистого сердца желаем, чтобы счастливо и долго жилось. Поздравляете жена Эльвира, внук Валера и Лариса.
1: Именинник, от души поздравляем. Таисия Повалис поет за Ларису. Я думаю, Лариса подпоет. Вы любимый человек, это уже большое счастье. Поздравляем от души. Пусть день будет светлым, радостным. Запомнится вам до следующего дня рождения. В следующий день рождения входите и говорите: боже мой, как был я счастлив год назад. И снова самый счастливый, любимый, здоровый. Дай Бог вам всего самого хорошего. Но завершая программу, я, Виктория Никитюк, хочу рассказать вам. Услышала сейчас же очень много умных людей в интернете. Вот нечаянно наткнулась на такое видео, когда говорит нам один тренер, что о законах кармы там что-то разговор шел, и он говорит: любите, пожалуйста, очень сильно своих детей. Я прислушалась. Сильно-сильно любите детей, потому что в следующей жизни вам предстоит стать вновь их родителями, да? И, по-моему, так. И нужно будет, чтобы отработать якобы эту карму, если что-то не получается в отношениях, в дважды сильнее любить. Так я думаю, это относится ко всем. Надо любить друг друга так, чтобы вот прям хорошо. И часто говорю, чтобы снова встретиться. Друзья, хорошего дня, прекрасного настроения. Задумываться о важном, потому что важно любить друг друга, уважать, тепло относиться, прощать. Желаю вам хорошего дня в нашей компании «Казак-ФМ» и вечером. Встретитесь с Алексеем Орловым. Пока.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, когда пройдет чемпионат Обилимпикс, сколько средств потратят на обновление музеев и где зацвели необычные пионы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Отборочный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству Обилимпикс впервые пройдет на крымских площадках. В этом году масштабные соревнования объединят 2200 участников с ограничениями по здоровью из всех регионов России. Студенты и специалисты смогут продемонстрировать свои навыки в 47 различных компетенциях, найти потенциальных работодателей и выстроить личную карьерную траекторию. Как отметили в Министерстве просвещения России, проект помогает формировать доступную среду, а более 90% участников движения успешно находят стабильную работу. Имена лучших мастеров, которые представят свои регионы в финале, станут известны уже в июле. Свыше 20 миллионов рублей выделят на техническое обновление 13 крымских музеев. Средства направили в рамках национального проекта «Семья». Масштабная модернизация уже затронула учреждения в Армянске, Советском и Нижнегорском районах. Там закупили современные системы хранения, новые компьютеры и интерактивные панели. Обновление также ждет Крымский этнографический музей, Центральный музей Тавриды и выставочные залы в крупных курортных городах полуострова. Напомню, всего в текущем году на поддержку сферы культуры в регионе выделили более 4 миллиардов рублей. Редкую природную аномалию зафиксировали в ботаническом саду Симферополя. Там зацвели уникальные гибриды пиона Млакосевича. Вместо привычных для этого вида желтых бутонов на большой цветочной поляне распустились нежно-розовые лепестки с ярким алым центром. Ботаники отмечают, что необычные цветы появились в результате случайного спонтанного опыления. И встретить подобный окрас в дикой природе практически невозможно. Полюбоваться на уникальные растения могут все желающие жители и гости крымской столицы. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове солнце спрячется за тучами, ожидаются осадки. В Симферополе воздух прогреется до 17 градусов, в Бахчисарае и Феодосии 16 выше нуля. В Ялте, Алуште и Евпатории ожидается плюс 15, в Керчи 19 градусов. В Севастополе по прогнозу плюс 17, без зонта лучше не выходить. Привет отправляем в село Куйбышево Бахчисарайского района. У вас небольшой дождь, на термометрах 16 градусов. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ». We'll be right back.

0: Я не знаю, девочки, ну как так получается? Вот мой до ЗАГСа, ну такой был внимательный, такой милый, такой заботливый, такой любящий, такой щедрый. Ой, девочки, не знаю. Может, его в ЗАГСе подменили?
1: Шутки, прибаутки.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Симпт – народный осетинский танец. Его участники становятся в ряд, мужчины берут под руки женщин. Танцующие то сходятся в круг, то выстраиваются в шеренгу, расходятся волнами и попарно. Так показывают движение солнца в бесконечности. Кроме философии, в танце много чувств, хотя на первый взгляд и не скажешь. Дело в том, что симпт — единственный осетинский танец, во время которого мужчине было позволено брать под руку свою партнершу. А если она передавала ему платочек, то значит соглашалась выйти замуж. Правда, передать платочек надо было еще умудриться, ведь в костюмах очень длинные рукава, чтобы голыми руками танцоры друг друга не касались. Сегодня симпт исполняют на свадьбах, на выпускных вечерах, в школах, в детских садах, во дворах и на сценах, на площадях и на альпийских лугах. Этот танец – древний живой язык, на котором говорит душа осетинского народа.
2: Когда душа поет.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, ты знаешь, у меня жена такое сокровище, такое сокровище, просто клад. Это почему-то так решил. Да ты знаешь, куда бы мы с ней ни пошли, у меня все сразу спрашивают, где ты ее откопал?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Разные народы, разные традиции. А земля одна. Казак-ФМ.

0: делает человека сильным, так говорят чукчи. Один из самых веселых народов в России. Привыкшие жить в суровых условиях, в самом холодном краю нашей страны, они никогда не унывают и умеют посмеяться и над собой, и над жизнью, считая, что грустным человек может быть только от болезни. Есть эти оптимисты и в Краснодарском крае. На Кубани живут 30 представителей этого северного народа. Как и зачем они переехали на юг, неизвестно. Но если один из них является вашим соседом, то срочно забудьте все ранее слышанные анекдоты про чукчу, потому что это точно не про него. Да, кстати, и строки из песни про то, как чукча в чуме ждет рассвета, а рассвета в чуме нету, тоже совсем о другом народе. И песня эта неправильная. На самом деле в чумах живут ханты, манси, ненцы и якуты, а чукчи у себя на родине живут в ярангах, что в буквальном переводе означает «дом». А уж в современном мире они почти ничем от нас с вами не отличаются. Ну, разве что, кроме бронзового оттенка кожи и разреза глаз. А вот кое в чем мы очень похожи. Один из покорителей Севера сравнивал этот народ с кавказскими горцами и назвал черкесами Сибири за взрывной и независимый характер. Чуть более 100 лет назад, во времена царской России, чукчи были отважными и опасными воинами. Сильные, рослые, смелые, крепкого сложения, они любили свободу и никогда не прощали обидчиков. Они носили доспехи, в совершенстве владели единоборствами и держали в страхе все другие северные племена. Кстати, чукчи были единственными, кто не платил ясак и никогда не подписывал никаких договоров с Россией. Сегодня чукчи мирно сосуществуют со своими соседями и давно не воюют. Непосредственные и легкие в общении, они удивительно гостеприимны, но того же требуют и от гостя. Если вы посетили его хоть раз, не забудьте принести хоть небольшой, но полезный в быту подарок. И не сомневайтесь, в свое время чукча будет у вас с ответным визитом. Не знаю, чем кормят гостей кубанские чукчи, ведь строганину, долбанину и юкалу из местных продуктов приготовить сложно. Но вы, например, пригласив соседа в гости, можете порадовать его супом из лосося или любым блюдом, приготовленным из оленины. Он наверняка оценит ваше внимание и радушие и навсегда станет преданным и верным другом.
1: Добрые соседи. Когда душа

0: разбежались тучи, солнце белым шелком с неба льется. Не спеши, успеешь двери отворить.
1: Если нам когда-то в этой жизни встретиться,

Мы на привале только после смерти. И вы поплачьте обо мне хотя бы минутку, уж никогда не встречу я рассвет.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, когда пройдет чемпионат Обилимпикс, сколько средств потратят на обновление музеев и где зацвели необычные пионы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Отборочный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству Обилимпикс впервые пройдет на крымских площадках. В этом году масштабные соревнования объединят 2200 участников с ограничениями по здоровью из всех регионов России. Студенты и специалисты смогут продемонстрировать свои навыки в 47 различных компетенциях, найти потенциальных работодателей и выстроить личную карьерную траекторию. Как отметили в Министерстве просвещения России, проект помогает формировать доступную среду, а более 90% участников движения успешно находят стабильную работу. Имена лучших мастеров, которые представят свои регионы в финале, станут известны уже в июле. Свыше 20 миллионов рублей выделят на техническое обновление 13 крымских музеев. Средства направили в рамках национального проекта «Семья». Масштабная модернизация уже затронула учреждения в Армянске, Советском и Нижнегорском районах. Там закупили современные системы хранения, новые компьютеры и интерактивные панели. Обновление также ждет Крымский этнографический музей, Центральный музей Тавриды и выставочные залы в крупных курортных городах полуострова. Напомню, всего в текущем году на поддержку сферы культуры в регионе выделили более 4 миллиардов рублей. Редкую природную аномалию зафиксировали в ботаническом саду Симферополя. Там зацвели уникальные гибриды пиона Млакосевича. Вместо привычных для этого вида желтых бутонов на большой цветочной поляне распустились нежно-розовые лепестки с ярким алым центром. Ботаники отмечают, что необычные цветы появились в результате случайного спонтанного опыления. И встретить подобный окрас в дикой природе практически невозможно. Полюбоваться на уникальные растения могут все желающие жители и гости крымской столицы. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове солнце спрячется за тучами, ожидаются осадки. В Симферополе воздух прогреется до 17 градусов, в Бахчисарае и Феодосии 16 выше нуля. В Ялте, Алуште и Евпатории ожидается плюс 15, в Керчи 19 градусов. В Севастополе по прогнозу плюс 17, без зонта лучше не выходить. Привет отправляем в село Куйбышево Бахчисарайского района. У вас небольшой дождь, на термометрах 16 градусов. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ». We'll be right back.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут предаваться вредным привычкам, надев при этом спортивный костюм. Это наши соседи здороваются с бабушками на лавочке возле подъезда только ради того, чтобы не попасть в их черный список. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Марья Петровна, я хочу вас поздравить. Мы вас обследовали, вы абсолютно здоровы. Но на всякий случай объясните еще раз, на что вы жалуетесь.
1: Да задыхаюсь я, доктор.
0: Понятно. А когда вы задыхаетесь?
1: Да когда автобус догнать не могу.

0: А ви бачили, що це?
1: Что кубанцы называют словом «каюк»? Что это означает в прошлом и как его понимают сейчас? Мы спросили у прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Каюк, значит, все, каюк.
3: Каюк – это называется спортивная такая лодка, каюк. На севере она употреблялась.
2: Каюк – это конец? Ну, конец.
4: Каюк – амба, пропал, исчез там.
5: Ну, каюк, да, да. Может быть, трава, может, просто не знаем, что она так называлась.
6: Это 100% могу сказать, что это лодка.
1: И действительно, каюк – это небольшая плоскодонная лодка с двумя веслами. Иногда как для пески грузов в пке, так как она имела высокие борта, как у индийской пироги. Корма и нос каюка связаны под одинаковым наклоном и могут заменять друг друга. В России похожие лодки могли называть также долбенка, бат, ботник. В простонародье же слово «каюк» часто используется в значении конца и погибели. Кстати, именно так это слово переводится с тюркского, откуда оно и было заимствовано.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: На приеме у врача.
2: Доктор, ну как там мои анализы?
3: Ну, как бы вам это сказать?
2: Ой, вы знаете, скажите, пожалуйста, как-нибудь так, ну, завуалированно. Не говорите мне правду прямую в глаза.
3: Правду, значит, не говорить. Завуалированно, да? Ну, тогда сериалы на вашем месте я бы смотреть не начинал.
0: Частушка для казака от Милании Клещевой из Краснодара.
4: Зятя я слово люблю, ему варенички сварю, а потом казак включу, обедом вкусным угощу. Ой,
0: Реклама на Казак FM.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в магазинах Медтехника.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
9: Для соседа.
10: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, когда пройдет чемпионат Обилимпикс, сколько средств потратят на обновление музеев и где зацвели необычные пионы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Отборочный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству Обилимпикс впервые пройдет на крымских площадках. В этом году масштабные соревнования объединят 2200 участников с ограничениями по здоровью из всех регионов России. Студенты и специалисты смогут продемонстрировать свои навыки в 47 различных компетенциях, найти потенциальных работодателей и выстроить личную карьерную траекторию. Как отметили в Министерстве просвещения России, проект помогает формировать доступную среду, а более 90% участников движения успешно находят стабильную работу. Имена лучших мастеров, которые представят свои регионы в финале, станут известны уже в июле. Свыше 20 миллионов рублей выделят на техническое обновление 13 крымских музеев. Средства направили в рамках национального проекта «Семья». Масштабная модернизация уже затронула учреждения в Армянске, Советском и Нижнегорском районах. Там закупили современные системы хранения, новые компьютеры и интерактивные панели. Обновление также ждет Крымский этнографический музей, Центральный музей Тавриды и выставочные залы в крупных курортных городах полуострова. Напомню, всего в текущем году на поддержку сферы культуры в регионе выделили более 4 миллиардов рублей. Редкую природную аномалию зафиксировали в ботаническом саду Симферополя. Там зацвели уникальные гибриды пиона Млакосевича. Вместо привычных для этого вида желтых бутонов на большой цветочной поляне распустились нежно-розовые лепестки с ярким алым центром. Ботаники отмечают, что необычные цветы появились в результате случайного спонтанного опыления. И встретить подобный окрас в дикой природе практически невозможно. Полюбоваться на уникальные растения могут все желающие жители и гости крымской столицы. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове солнце спрячется за тучами, ожидаются осадки. В Симферополе воздух прогреется до 17 градусов, в Бахчисарае и Феодосии 16 выше нуля. В Ялте, Алуште и Евпатории ожидается плюс 15, в Керчи 19 градусов. В Севастополе по прогнозу плюс 17, без зонта лучше не выходить. Привет отправляем в село Куйбышево Бахчисарайского района. У вас небольшой дождь, на термометрах 16 градусов. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ». We'll be right back.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Так, кто это у нас тут? А, Мария Петровна. Так, Мария Петровна, объясните, пожалуйста, собравшимся, почему вы развелись с мужем?
2: Ой, вы знаете, он относился ко мне как к собаке.
1: Это в каком смысле?
2: В смысле, он постоянно требовал от меня верности.
0: Частушка для казака от Надежды Галушкиной из Краснодара.
3: Я Казак ФМ включаю, и работа спорится. А еще я замечаю, с мужем мы не ссоримся.
0: Реклама на Казак ФМ.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас. Алмак Плюс по низкой цене в магазинах Медтехника.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
8: Для соседа.
9: Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа. На Казак

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи. Когда придет хороший гость, то и хозяин, наконец, насытится. Так говорят шорцы, один из малых народов Кузбасса. Шорцев всего 13 тысяч, и живут они в основном в Кемеровской области. Но 10 представителей этого исчезающего этноса есть и в Краснодарском крае. До 17 века о шорцах никто ничего не знал. Обнаружили этих горных татар, пришедшие на Кузнецкую землю, первые казаки. Уже тогда, кроме охоты и рыболовства, шорцы добывали железо и были искусными кузнецами. Восхищенные их мастерством казаки так и назвали новые русские земли кузнецкими. С тех пор история Шории неразрывна с историей России. А потому фамилии их очень похожи на русские. Почти все они образованы из национального прозвища с добавлением суффиксов «ов», «ев» и «ин». Так что, если среди ваших соседей есть кто-то по фамилии Адыбаев, Акушев, Шерегешев, Токмаков или Каргин, то почти наверняка это потомок древнего этноса. Вместе с русскими к шорцам пришли не только фамилии, но и православие. Однако три века формально считаясь православными, они сумели сохранить веру своих предков. Мир они делят на три сферы. Небеса, где живет бог Ульгень, среднюю землю, населенную людьми, и подземный мир, подвластный Эрлику. Кроме того, свой дух есть у тайги, гор, рек и озер. И с этими духами могут общаться только особые люди – шаманы. К услугам шаманов шорцы прибегали очень часто. Даже по бытовым вопросам – подлечиться, удачи перед охотой попросить. Сегодня завораживающее шаманское камление вы сможете увидеть и услышать только если попадете на один из национальных праздников. Без шамана не проходило и до сих пор не проходит ни одного торжества, несмотря на то, что настоящих избранников духов можно пересчитать по пальцам. В те времена, когда в Северной Шории властвовали Ульгень и Эрлик, слово шамана было законом, а голос Кайти, народного певца и сказителя, бальзамом для шорской души. И сегодня, на праздник по поводу сбора урожая или рождения нового солнца весной, съезжаются шорцы со всего мира, чтобы услышать от Кайти голос своих далеких предков.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно. В какие месяцы россиян ждут короткие рабочие недели? Сколько детей из приграничных регионов отдохнут в Крыму? И где бесплатно покажут документальное кино? В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Три короткие рабочие недели запланированы в производственном календаре до конца текущего года. Россияне будут работать меньше в июне, ноябре и декабре. Первая сокращенная неделя ожидается уже с 8 по 11 июня, так как в пятницу 12 июня в стране будут праздновать День России. В ноябре дополнительный выходной в честь Дня народного единства выпадает на среду, поэтому рабочими станут 2, 3, 5 и 6 числа. А в конце года россиян ждет трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. При этом 31 декабря выпадает на четверг и будет выходным днем перед длительными новогодними праздниками. Более 1000 детей из приграничных и новых регионов России приедут на оздоровление в Крым. Как сообщили в Министерстве образования Республики, полуостров примет почти 1200 ребят из Курской и Херсонской областей, а также из Донецкой и Луганской народных республик. Отдых оплатят за счет средств крымского бюджета. Всего же, по данным ведомства, в местные загородные лагеря приедут более 30 тысяч детей из других субъектов страны. 9-й открытый фестиваль документального кино «Крым-Док» пройдет в Симферополе с 19 по 22 мая. Зрителям покажут около 40 фильмов от режиссеров из разных уголков страны, от Москвы и Мариуполя до Владивостока и Хакасии. Торжественное открытие состоится 19 мая в Крымско-Татарском театре. Там гостям представят ленту о закулисье создания неигрового кино. А с 20 по 22 мая бесплатные показы конкурсных работ пройдут в кинотеатре «Мир кино». На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность, осадки не предвидятся. В Симферополе, Бахчисарае и Евпатории воздух прогреется до 18 градусов. В Ялте и Алуште термометры покажут 16. В Феодосии ожидается плюс 17. В Керчи до 19 градусов тепла. В Севастополе синоптики прогнозируют плюс 20. Про зонтики можно забыть. Привет отправляем в село Верхоречье Бахчисарайского района. У вас без осадков, на термометрах 18 градусов. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак ФМ.
2: Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут отмечать свое 70-летие и полную выплату ипотеки в один день. Это наши соседи читают все надписи на заборах, а объявления на подъезде о сборе денег на ремонт прочитать не могут. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, поздравь меня. Моя пошла в спортзал за классной фигурой.
1: О, Петрович, поздравляю. Это теперь ты больше не увидишь дома макароны, котлеты, беляши и сосиски в тесте. Вот тебе и
0: О, как?

мог удержать. Губы, что коснулись руки, губы, что коснулись судьбы, и просто потеряли покой.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Приходит муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно». «Ой, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».

0: миром.
1: Мам, почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
3: Папа знает. На Казак ФМ.
1: Пап, ну почему ты меня все время смешишь?
4: Мне нравится, когда ты смеешься. Иногда хочется тебя повеселить. А когда ты смеешься, у меня тоже поднимается настроение.
1: А как у нас появляется смех?
4: О, Нина, это уже серьезный вопрос. Есть даже специальная наука, которая изучает смех. Называется она гелотология. Так вот, ученые установили, что в смехе принимают участие 15 мышц лица. Сначала у нас появляется улыбка. За нее отвечают скуловые мускулы. А затем вступают в действие остальные. Какие-то из них сжимаются, а другие, наоборот, расслабляются. Когда мы начинаем прямо хохотать, то работают уже мышцы гортани, шеи, груди, живота и спины. А при долгом, сильном смехе сокращаются еще и мышцы слезных желез. Так что даже появляются слезы. Есть такое выражение «смех сквозь слезы».
1: А почему я смеюсь, когда ты меня щекочешь?
4: Потому что щекотка — это самый простой способ вызвать смех. Его по-научному называют физиологическим. Тебе можно пощекотать пятки или ребра, и ты начинаешь смеяться.
1: Мне нравится веселиться и смеяться.
4: И это здорово, потому что во время смеха человек вдыхает большое количество воздуха. Это увеличивает содержание кислорода в крови, а значит, наш мозг получает его больше и начинает работать лучше. Тот, кто любит посмеяться, ощущает после этого легкость в теле и отличное настроение.
1: А смеются только люди?
4: Некоторые животные тоже смеются. Например, шимпанзе, собаки, крысы. А кто-то из них даже умеет шутить.
1: Пап, как крысы могут шутить? Ты шутишь, что ли?
3: Папа знает.
5: Люба, братцы, 102.9 FM в Армавире.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришел мужик в магазин меховых изделий и говорит: слушайте, это, мне жена сказала, чтобы я ей шубу купил. Вот сколько, ну вот это вот стоит.
2: Эта шуба обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Погодите, не понял, еще раз давайте.
2: Я говорю, она обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Стой, подожди. А давай прям вот очень медленно.
2: Она обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Девушка, а можно прям медленно это произнести?
2: Хорошо. Она обойдется...
1: Вот стоп, сказал мужик. Вот правильно сейчас сказали. Она обойдется.
0: Частушка для казака от Ольги из Краснодара.

0: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8.45 на Казак-ФМ.
5: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
6: «Я фермер». Для соседа.
7: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Отдохнула земля под снегами, напиталась живительной силою. Любоваться тобой никогда не устану.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, в какие месяцы россиян ждут короткие рабочие недели, сколько детей из приграничных регионов отдохнут в Крыму и где бесплатно покажут документальное кино. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Три короткие рабочие недели запланированы в производственном календаре до конца текущего года. Россияне будут работать меньше в июне, ноябре и декабре. Первая сокращенная неделя ожидается уже с 8 по 11 июня, так как в пятницу 12 июня в стране будут праздновать День России. В ноябре дополнительный выходной в честь Дня народного единства выпадает на среду, поэтому рабочими станут 2, 3, 5 и 6 числа. А в конце года россиян ждет трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. При этом 31 декабря выпадает на четверг и будет выходным днем перед длительными новогодними праздниками. Более 1000 детей из приграничных и новых регионов России приедут на оздоровление в Крым. Как сообщили в Министерстве образования Республики, полуостров примет почти 1200 ребят из Курской и Херсонской областей, а также из Донецкой и Луганской народных республик. Отдых оплатят за счет средств крымского бюджета. Всего же, по данным ведомства, в местные загородные лагеря приедут более 30 тысяч детей из других субъектов страны. 9-й открытый фестиваль документального кино «Крым-Док» пройдет в Симферополе с 19 по 22 мая. Зрителям покажут около 40 фильмов от режиссеров из разных уголков страны, от Москвы и Мариуполя до Владивостока и Хакасии. Торжественное открытие состоится 19 мая в Крымско-Татарском театре. Там гостям представят ленту о закулисье создания неигрового кино. А с 20 по 22 мая бесплатные показы конкурсных работ пройдут в кинотеатре «Мир кино». На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность, осадки не предвидятся. В Симферополе, Бахчисарае и Евпатории воздух прогреется до 18 градусов. В Ялте и Алуште термометры покажут 16. В Феодосии ожидается плюс 17. В Керчи до 19 градусов тепла. В Севастополе синоптики прогнозируют плюс 20. Про зонтики можно забыть. Привет отправляем в село Верхоречье Бахчисарайского района. У вас без осадков, на термометрах 18 градусов. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что вечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и как сосед чинит крышу. Это наши соседи первые узнают, когда вы жарите картошку, а когда тушите капусту. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: когда душа поет.
1: Выйду ночью в поле с конем.

синоптики можно забыть. Привет отправляем в село Верхоречье Бахчисарайского района. У вас без осадков, на термометрах 18 градусов. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: полюби.
1: Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей балконы по количеству рассады по весне могут конкурировать с промышленными теплицами. Это наши соседи могут записать пятиминутное голосовое сообщение, только чтобы попросить перезвонить. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Это, Петрович, ты что так похудел, постройнел? В тренажерный зал ходить, что ли, начал?
1: Ага, начал. Не, Русланчик, это мы с женой ипотеку оформили. Вот, держу себя в форме.
0: Ага.

0: Казак FM.
1: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в магазинах Медтехника.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму +7 978 200.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, ну когда я вырасту, наконец?
3: Нина, ну куда ты торопишься? Тебе хочется поскорее стать взрослой или высокой?
0: Высокой, чтобы доставать все, что вы прячете, повыше.
3: Ах, вот ты про что. Ну, быстро стать выше все равно не получится. Однако скоро у тебя будет период, когда ты будешь расти по 5, а то и 10 сантиметров в год. Это происходит как раз в возрасте 6-7 лет. Заметно подрастешь.
0: 5 сантиметров? Это же мало.
3: Может, вырастешь и больше. Потом рост у детей замедляется, но где-то с 11-12 лет ты начнешь расти быстрее.
0: А когда совсем вырасту?
3: У девочек обычно рост останавливается в 16-18 лет, у мальчиков чуть позже, 18-20.
0: А я буду высокой?
3: Это сложно предсказать. За рост отвечают гены родителей. Мы с мамой среднего роста, поэтому с большой вероятностью и ты будешь примерно такая же. Хотя бывает всякое. Если в роду были высокие предки, рослый ребенок может появиться и у низких родителей. Но по тебе незаметно, что ты будешь очень высокой. Но чтобы стать повыше, надо прилагать некоторые усилия.
0: Какие?
3: Ну, например, правильно питаться, чтобы организм получал необходимые вещества для роста. На конфетах выше не станешь. Еще надо заниматься спортом, чтобы у тебя хорошо развивались мышцы и кости. И, конечно, хорошо спать, потому что именно во сне вырабатывается гормон роста.
0: Ладно, я поняла. Опять спать. Пап, я уже выспалась. Когда же вырасту?
2: Папа знает.

0: Мы группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Муж жене звонит по телефону. Жена трубку берет, говорит: алло. Так, Катюха, давай решай быстрее. Ты куда больше хочешь поехать отдыхать? На море или в горы?
2: Ой, я даже не знаю. Ну, наверное, на море, там солнечно, там. А в горах свежий воздух. А почему такая спешка? Ты что, решил путевки прямо сейчас покупать?
1: Так, какие путевки, откуда бабки? Я просто освежитель воздуха покупаю. Тебе какой, с морским запахом или с лесным? Я уже на кассе стою.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, как семьи с детьми смогут вернуть часть налогов, когда в домах Байдарской долины появится газ и где будут бесплатно играть вальсы и марши. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Семьи с двумя и более детьми впервые получат специальную налоговую выплату в этом году. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что новая мера поддержки коснется тех, чей доход на одного человека не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Государство пересчитает уплаченный за 2025 налог на доходы физических лиц по сниженной ставке в 6%, а накопившуюся разницу вернет родителям единовременным платежом. Обратиться за такой выплатой можно будет с 1 июня после завершения декларационной кампании. По предварительным расчетам, возврат средств получат около 4 миллионов российских семей. В Севастополе газификация населенных пунктов Байдарской долины идет с опережением графика. Специалистам поручено ускорить работы, чтобы голубое топливо появилось в домах жителей села Орлиново уже к новому отопительному сезону в этом году, а не в 2027, как планировали изначально. Для этого рабочие проложили дополнительные 500 метров газопровода высокого давления и установили резервный распределительный пункт. Городской эстрадно-духовой оркестр открывает сезон музыкальных вечеров под открытым небом в Симферополе. 16 мая музыканты будут играть для жителей и гостей крымской столицы в сквере имени Тренёва. Бесплатные концерты планируют проводить каждые выходные по субботам и воскресеньям. Начало выступления в 16 часов. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. В Симферополе, Бахчисарае и Евпатории воздух прогреется до 18 градусов. В Ялте и Алуште термометры покажут 16. В Феодосии ожидается на градусы выше, в Керчи до 19 тепла. В Севастополе синоптик обещает плюс 20. Привет отправляем в село Скалистое Бахчисарайского района. Завтра у вас без осадков, столбики термометров покажут плюс 18. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

веках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Басоля – это белорусский народный струнный смычковый музыкальный инструмент. По форме, размерам и регистру он близок к виолончели. Струны на подставке басоли располагаются в одной плоскости. В этом главное отличие от виолончели, на которой верхняя часть подставки сделана в виде дуги. Играют на басоли как смычком, так и щипком, а также ударами по деке с помощью специальной колотушки. То есть она может быть и струнным, и ударным музыкальным инструментом. Делали его из дерева или из жести. Причем, чем дерево старше, тем ценнее басоля. Она была ведущим голосом на праздниках, а подпевали ей традиционно скрипка и бубен. Вместе они могли подчеркнуть и лиричность момента, и заставить танцевать. Басоля имеет звук густой, насыщенный, певучий, проникновенный. При сольных выступлениях кажется, что она разговаривает и нараспев беседует со слушателем. Звук басоли — это глубина чувств, это характер, это душа белорусского народа.

Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, как семьи с детьми смогут вернуть часть налогов, когда в домах Байдарской долины появится газ и где будут бесплатно играть вальсы и марши. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Семьи с двумя и более детьми впервые получат специальную налоговую выплату в этом году. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что новая мера поддержки коснется тех, чей доход на одного человека не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Государство пересчитает уплаченный за 2025 налог на доходы физических лиц по сниженной ставке в 6%, а накопившуюся разницу вернет родителям единовременным платежом. Обратиться за такой выплатой можно будет с 1 июня после завершения декларационной кампании. По предварительным расчетам возврат средств получат около 4 миллионов российских семей. В Севастополе газификация населенных пунктов Байдарской долины идет с опережением графика. Специалистам поручено ускорить работы, чтобы голубое топливо появилось в домах жителей села Орлиново уже к новому отопительному сезону в этом году, а не в 2027, как планировали изначально. Для этого рабочие проложили дополнительные 500 метров газопровода высокого давления и установили резервный распределительный пункт. Городской эстрадно-духовой оркестр открывает сезон музыкальных вечеров под открытым небом в Симферополе. 16 мая музыканты будут играть для жителей и гостей крымской столицы в сквере имени Тренёва. Бесплатные концерты планируют проводить каждые выходные по субботам и воскресеньям. Начало выступления в 16 часов. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. В Симферополе, Бахчисарае и Евпатории воздух прогреется до 18 градусов. В Ялте и Алуште термометры покажут 16. В Феодосии ожидается на градусы выше, в Керчи до 19 тепла. В Севастополе синоптик обещает плюс 20. Привет отправляем в село Скалистое Бахчисарайского района. Завтра у вас без осадков, столбики термометров покажут плюс 18. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

хочу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: Зак ФМ.
1: Ну, не просто все хорошо, а все даже отлично, потому что час приветов и поздравлений стартанул на Казак ФМ. С этой минуты можно набирать наши цифры 8-928-401-2020, либо писать на них, потому что к этим же цифрам, к этому номеру подключен наш мессенджер Макс. Он к вашим услугам. Удобно, пишите. Не забывайте подписываться и указывать, кого и чем поздравляете. Зовут меня Алексей Орлов. Добрый вечер, друзья. Хорошего настроения и приветствую первый звонок из Краснодара. Лилия Васильевна, здравствуйте. Добрый вечер вам.
2: Добрый вечер всем слушателям Казак ФМ. Сегодня у хорошего, доброго, заботливого человека Черкашина Александра Михайловича с поселка Тлюстенхабль день рождения. Ему исполнилось 72 года. Это любящий отец, заботливый дедушка. Хочется пожелать ему крепкого здоровья на многие лета, заботы и внимания близких, всех благ и оставаться таким же оптимистом по жизни, какой он есть. Со всем самым добрым и хорошим к нему Лиля и Катя. Всех благ и мирного неба.
1: Со всем самым и добрым также и коллектив радиостанции «Казак ФМ» присоединяется к таким теплым, нежным пожеланиям. Вам, в свою очередь, конечно же, хотим пожелать еще и доброго здоровья, долголетия и, правильно вот Лилия Васильевна сказала, всегда оставаться таким вот замечательным, позитивно настроенным на эту жизнь, да и вообще жизнелюбом. Прямо сейчас у нас короткая реклама, сразу после нее для вас песня «Под окном широким». С днем рождения!
0: Частушка для казака от Таисии Гамаюновой.

0: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
4: Прокачайте свое мастерство и бизнес с 27 по 20.

0: 18+.
1: Нужны биг-бэги, надежные крупногабаритные мешки. Geosnap Юг – ваш верный выбор. Geosnap Юг – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку. 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: Вечернее время. Время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.
3: Вареночки! Вареночки! На

0: Казак ФМ.
1: А у нас следующий звонок раздался из Симферополя. Крым на связи. Светлана Николаевна, здравствуйте, добрый вечер.
2: Да, здравствуйте, Лешенька.
1: Слушайте.
2: Я хочу поздравить вас, вот, что вы такие умники, что вы такие добрые, хорошие.
1: Спасибо.
2: Вы наши соседи. И поблагодарить вас, что вы такую передачу создали. Я раньше думала, что это какая-то кассета стоит, что ли. Но вы совсем... Это оказалось, что в этой передаче... Я слушаю полностью вашу программу, у меня 72 года. И я, знаете, вчера не успела, Валерий Никитюк, поздравляли черноморцев, морячков. У меня внучок служит службу в Севастополе, срочную службу. Я хочу поздравить их праздником прошедшим. И он у меня очень умник, хороший, занимается спортом, отжимается на вытянутых руках штангу. Он уже старший матрос. Там ребята все шли под один рост, высокие, красивые. И молодцы, что он не отвиливал от службы. Шел с такой травмой, у него был палец на ноге разбит. Но он пошел все равно в армию, сказал: бабушка, я пойду. Это правильно, что он так делает. Не отлынивает, как если...
1: Светлана Николаевна, да вы лучше скажите, как зовут-то внука?
2: А, Сашенька,
1: вот.
2: Сашенька.
1: Чего пожелаем, Саша?
2: Ямковой Сашенька. Сашенька Ямковой. Я хочу поздравить всех их, этих ребят, его. Он уже у меня старший матрос. Он должен прийти к 20-му и... Ой, к 11-му, волнуюсь, к 11 июля он должен прийти уже с армии. Вот ему 20 лет.
1: Светлана Николаевна, что и пожелаем всем, кто служит в Черноморском флоте?
2: Я желаю им здоровья, благополучия, мирного неба. Пусть ангелы-хранители хранят их, и чтобы они возвращались поскорее домой.
1: Ой, дай бог, пусть так и будет. Обязательно. Вам спасибо, хорошего вечера. Только мама. Группа «Республика» по вашей просьбе появится в нашем эфире. 8-928-401-2020. Наши цифры, к этим же цифрам подключен Макс для ваших сообщений. Также дописаться к нам легко и просто на электронную почту вареник@казак.фм и при помощи нашего официального сайта казак.фм. В общем, все координаты доступны, удобно писать. Пишите, удобно звонить. Звоните. Напомню, что дозвонившиеся в виде бонуса могут еще и песню заказать. «Республика», да, я уже сказал об этом.

0: Казак-ФМ.
1: Да, друзья, продолжается вечерняя программа «Варенички», программа по вашим заявкам. Еще раз, на всякий случай, быстренько напомню наши цифры. 8-928-401-2020. Ну, а звонок у нас из поселка Белоозерный. Лидия Тимофеевна, здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер всем друзьям, родственникам, вообще всем-всем. И я хочу сказать, в 76-м году, 15 мая, была создана семья из двух человек, Петя и Вера. И вот Вера. И вот

0: маме, всегда с добротой. И вот в этот день мы хотим, я и мой брат Алексей Тимофеевич, хотим поздравить их с этим юбилейным днем рождения. А пожелать мы вам хотим самое главное, чтоб бриллиантовая свадьба не была пределом. Чтоб жизнь ваша продолжалась так же молодо, счастливо. Двое детей, внуки. У вас такая семья, всегда радость, всегда счастье. И чтобы оно было и закреплено здоровьем. Спасибо, Леша. И песня для
1: них. Да, «Одно сердце на двоих». Замечательный выбор, прекрасная песня. И самые теплые слова, поздравительные вашу честь, дорогие Петр Михайлович, Вера Николаевна, от коллектива нашей радиостанции.

0: Казак ФМ.
1: А мы по-прежнему вместе. Вечерняя программа по заявкам продолжается на самой душевной радиостанции Казак ФМ. Приглашаю в гости 8-928-401-2020. Можно и дозвониться, и отправить сообщение, потому что к этим же цифрам подключен Макс, наша электронная почта вареник@казак.фм. И забегайте на наш официальный сайт. Помимо того, что там

0: очень много интересной информации о нашей жизни, так еще можно и сообщение отправить на главной странице. Для этого есть специальная форма. Село Еленовское у нас на связи. Анжела, здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Слушай. Я хочу поздравить с прошедшим Днем Победы. Желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. Еще кто как хочет, сам себе желает. Семья Мишненко.
0: Да, Сусо Павлиашвили неизменно появится по вашей просьбе. Ну, практически неизменно, со своим тостом. Раз, два, три. Благодарю. Добрый вечер, дорогое радио. Передаю привет своим родным и дорогим родителям в станицу Выселки, Морозовым Владимиру и Наталье. Хорошего вам вечера. Люблю вас, обнимаю. От Анастасии это сообщение прилетело. Дарья желает всем хорошего вечера. Ну, спасибо за привет и в мой адрес. Ну, давайте еще одно сообщение и послушаем песню. Добрый вечер. Сегодня отмечает день рождения Черкашин Александр Михайлович из поселка Тлюстенхабль. Ему исполнилось 72 года. Это добрый, отзывчивый человек, любящий отец и заботливый дедушка. Желаем ему крепкого здоровья на многие лета. Всегда оставаться таким же оптимистом. Пусть родные и близкие окружают заботой и вниманием. Но Лили, Катя еще и решили продублировать сообщением. Молодцы! Поздравляем, Александр Михайлович. Еще раз вас приветствуем с днем рождения.

0: профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Каждый день на Казак-ФМ душа поет о воле.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.
2: Вареночки на Казак-ФМ.
3: Мы продолжаем, друзья, и на связи прямо сейчас у нас город-герой Волгоград. Татьяна, здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Во-первых, я хочу поздравить всех с праздником Великой Победы. Ну и будет очень к месту передать привет ребятам за ленточку, которые сейчас трудятся, не покладая своих сил. И очень хочется отметить мальчишек Чаки, Спартак, Пират, Инспектор, Калач, Мага, Вепрь. Вы знаете, мальчишки, в любую секунду дня и ночи, если вам необходима моя поддержка, я всегда с вами на связи. Но в целом, как и вся наша огромная страна.
3: Спасибо, Татьяна, спасибо большое. Под каждым вашим словом хочется подписаться, наших ребят поприветствовать, пожелать удачи, ангелы-хранители. Всего-всего мы с вами также на одной волне. И Смуглянка для вас максимально для поднятия настроения.

0: штучки на Казак ФМ.
1: Ставропольский край, город Новоалександровск. Я приветствую в нашем эфире. Мария, здравствуйте. Добрый вечер вам.
2: Добрый вечер, Алеша. Сегодня ровно 58 лет, как я провожала в армию своего парня, друга. Он служил на Дальнем Востоке пограничником 2 года. Я его ждала. И вот уже столько лет мы вместе. У нас дети, внуки, правнуки. Но а сейчас он не бросает вот это хорошее такое дело пограничное. Он больше 60 раз съездил на СВО. Помогает ребятам, поддерживает. Не считается со своим возрастом. Приглашает с друзьями-пограничниками на поддержку наших ребят, чтобы они пришли живые, здоровые, домой, чтобы война закончилась и все было хорошо. Я горжусь таким мужем. Рада, что он такой вот хороший мне на моем пути. Волнуюсь, плачу, не ездила я, тяжело уже тебе, 77 лет. Нет, я поеду к ребятам, буду им там помогать, поддерживать.
1: Какой молодец.
2: Спасибо, Алёша.
1: Мария, спасибо. Мария, ну, да, связь иногда, ну, прерывается, поэтому либо я не услышал, либо вы забыли сказать, как зовут супруга-то, самое главное.
2: Иван Петрович.
1: Вот, Иван Петрович, ну, большой теплый привет вам. Ну, от радиостанции «Казак ФМ», знаете, лично от меня хочется, хоть и виртуально, но крепко пожать вам руку. Вы настоящий мужчина, вы настоящий патриот нашей любимой страны. Дай бог вам здоровья, вашей семье, Мария. Вам, конечно же, терпение. Понимаю, насколько это волнительно, когда любимый человек в командировках, да, постоянно вот в общественной жизни, в поддержке наших ребят. Женщины — это наш надежный тыл, и вы как раз им и являетесь. Такие теплые, нежные слова прозвучали. Вашей семье еще раз хочется отправить такие отдельные, теплые поздравления от всей нашей команды. Ну и граница в этой связи, кстати, в этом месяце мы еще и День пограничника-то отмечаем, да, 28-го. Поэтому вот все сошлось. Леонид Агутин и «Отпетые мошенники».

0: Казак ФМ.
1: Ну и всего лишь один звонок я еще успеваю принять. В финале часа он раздался из крепостной. Нина Ивановна, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Радиослушатели,
2: Алёша, рада вас всех слышать. Хочу поздравить свою коллегу Тюкалову Веру Петровну.
1: Угу.
2: Очень добрый, отзывчивый человек. Никогда не оставит в беде. Пожелаю ей здоровья, первое. Мира, благополучия, всех благ. Вера Петровна, мы все, твои коллеги, поздравляем вас. Всего доброго. Спасибо.
1: Да, приветствуем, поздравляем. И песню в исполнении Анатолия «Полотно ручеечки» будем завершать программу по заявкам. Добрый вечер. Сегодня празднует свой день рождения наша любимая жена, доченька, сестра, мамочка и бабушка, и тетя Уклейн. Любовь Николаевна, желаем крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания, уважения близких людей. Дорогая наша, оставайся всегда такой веселой, жизнерадостной и цветущей. Мы тебя все очень любим. Муж, дети... Виталик с семьей, дочь Юля, родители Брежневы, сестра с семьей, и Казак ФМ тоже от души присоединяется. Добрый вечер, казачок, всем всех благ. Готовлю шурпу, топлю баньку где-то под Можайском. Ха! Ну, здорово, хорошее у вас занятие. Удачи вам, и хорошо, что вы настроены на волну Казак ФМ. Алексей, благодарю вас, благодарю Лидию Тимофеевну и Алексея за поздравления. Это от семьи Пищулиных. Сообщение прилетело. Здравствуйте, Казак ФМ. Хотим поздравить с днем рождения нашего папу, дедушку и любимого мужа. Ты лучшее, что есть на этом свете. Спасибо тебе за все. Ты всегда нас выслушаешь, понимаешь, даешь советы. В этот день твоего рождения хотим пожелать тебе крепкого здоровья. Спасибо, что ты есть. Это в адрес папочки любимого, швед Александра из поселка Николая Островского, прилетело поздравление. Ну, приятно, поздравляем и от Казак ФМ. Добрый вечер всем. Сегодня отмечали День кубанской журналистики. Все СМИ Кубани получены награды от губернатора. Наша районка Зори тоже была отмечена. Сотрудник там, сотрудник замгенерального директора Ирина Орлова получила почетную грамоту. Мы, читатели, весь коллектив поздравляем с праздником. Да, действительно, красивое мероприятие было, хорошее. Всех коллег еще раз поздравляю. 30-летие Дня кубанской журналистики сегодня вот так широко отмечали всем журналистским сообществом. Так, здравствуйте. Привет всей группе «Дискотека 90-х». Всех люблю, дорогие. Давайте соберемся. Ваша Валя. Поехали в баню. Ха-ха, девчонки, молодцы. Ну, Валь, ну успели, еще успели, да. Песню заказать уже не успели. Я напомню, чтобы заказать песню, нужно все-таки дозваниваться в прямой эфир. Зовут меня Алексей Орлов. Услышимся завтра с 12 до 13 в рамках дневной программы по заявкам. Ну, а пока хорошего вечера. Спасибо за компанию и оставайтесь на нашей волне. Пока.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, как семьи с детьми смогут вернуть часть налогов, когда в домах Байдарской долины появится газ и где будут бесплатно играть вальсы и марши. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Семьи с двумя и более детьми впервые получат специальную налоговую выплату в этом году. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что новая мера поддержки коснется тех, чей доход на одного человека не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Государство пересчитает уплаченный за 2025 налог на доходы физических лиц по сниженной ставке в 6%, а накопившуюся разницу вернет родителям единовременным платежом. Обратиться за такой выплатой можно будет с 1 июня после завершения декларационной кампании. По предварительным расчетам, возврат средств получат около 4 миллионов российских семей. В Севастополе газификация населенных пунктов Байдарской долины идет с опережением графика. Специалистам поручено ускорить работы, чтобы голубое топливо появилось в домах жителей села Орлиново уже к новому отопительному сезону в этом году, а не в 2027, как планировали изначально. Для этого рабочие проложили дополнительные 500 метров газопровода высокого давления и установили резервный распределительный пункт. Городской эстрадно-духовой оркестр открывает сезон музыкальных вечеров под открытым небом в Симферополе. 16 мая музыканты будут играть для жителей и гостей крымской столицы в сквере имени Тренёва. Бесплатные концерты планируют проводить каждые выходные по субботам и воскресеньям. Начало выступления в 16 часов. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. В Симферополе, Бахчисарае и Евпатории воздух прогреется до 18 градусов. В Ялте и Алуште термометры покажут 16. В Феодосии ожидается на градусы выше, в Керчи до 19 тепла. В Севастополе синоптик обещает плюс 20. Привет отправляем в село Скалистое Бахчисарайского района. Завтра у вас без осадков, столбики термометров покажут плюс 18. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Татарская народная сказка «Отцовские советы». Жил в одном ауле старик с двумя сыновьями. Пришла старику пора помирать. Позвал он сыновей и говорит:
2: «Мои дорогие дети, я оставляю вам наследство, но не наследством вы будете богаты. Дороже денег, дороже добра – три совета. Будете их помнить, проживете в достатке всю жизнь. Вот мои советы, запоминайте. Первыми никому не кланяйтесь, пусть другие вам кланяются. Всякую еду ешьте с медом. Спите всегда на пуховиках».
1: Старик умер. Сыновья забыли о его советах и жили в свое удовольствие. Пили, догуляли, много ели и долго спали. В первый год все отцовы деньги прожили. На другой год всю скотину. На третий год продали все, что было в доме. Нечего стало даже есть. Старший брат говорит:
3: «А ведь отец, кроме наследства, оставил нам три совета. Он сказал, что с ними мы проживем в достатке всю жизнь».
1: Младший смеется:
4: «Ха-ха, я помню эти советы, но чего они стоят? Отец сказал: первыми никому не кланяйтесь, пусть другие вам кланяются. Для этого надо быть богатым, а нынче бедней нас во всей округе никого не сыщешь. Он сказал: всякую еду ешьте с медом. Слышишь? С медом! Да у нас и черствой лепешки нет, не то что меду. А еще он сказал: спите всегда на пуховиках. Хорошо бы на пуховиках, а наш дом пуст, не осталось и старой кошмы».
1: Старший брат долго думал, а потом сказал:
3: «Зря ты смеешься, брат. Не поняли мы тогда наставления отца, а в словах его мудрость. Он хотел, чтобы мы первыми, чуть свет, приходили работать в поле. И тогда всякий, кто пройдет мимо, первым будет с нами здороваться. Когда хорошо поработаешь целый день и вернешься домой усталый и голодный, даже черствая лепешка покажется тебе слаще меда. Тогда и любая постель покажется тебе желанной и приятной. Спать будешь сладко, как на пуховике».
1: На другой день, чуть свет, братья пошли в поле. Пришли раньше всех. Идут люди на работу, первыми с ними здороваются, желают доброго дня, хорошей работы. Целый день братья спин не разгибали. А вечером лепешка с чаем показалась им слаще меда. Потом они заснули прямо на полу и спали, как на пуховиках. Так они работали каждый день, а осенью собрали хороший урожай и снова зажили в достатке. Вернулось к ним и уважение соседей. С тех самых пор братья часто вспоминали мудрые советы своего отца. Тут и сказки конец. Ярких вам снов, малыши!

тобой дрожит. Трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

Не знаю, девочки, как вы, а я в 7 лет думала, что я взрослая. В 14 я думала, что я страшная. В 19 я все-таки решила, нет, я красивая. В 25 думала, господи, дура дурой. А теперь я понимаю, я взрослая, страшно красивая и далеко не дура.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как-то раз мужик пришел домой в стельку, пьяный, все лицо в помаде, на одежде какие-то волосы рыжие, длинные. Жена, естественно, терпение потеряла, кричит на него: «Ну и что ты на этот раз придумаешь, паразит?»
2: «Дорогая, не поверишь, я с клоуном подрался».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Козак ФМ. Козак ФМ.

Я сегодня не пьян, просто чуточку весел. Я смеялся до слез, хоть на сердце метель. На душе моей лед, на душе моей осень, и бессонная ночь постелила постель.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: наши поют земляки. Эх, знай наших. Казак ФМ.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Я не коней, судьба моя. У меня полнеба позади. Спрячь, судьба, свою тугую плеть. Не спасет

0: Как же поют земляки! Эх! Знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья!

0: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
1: И вот когда ступлю я на порог, меня с улыбкой встретишь, улыбнешься, как Бог.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших. Казак ФМ.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.